0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-20. Один с плюсом.
0: Наша музыка.

0: наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-20. 1 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-20. 1 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-20. 1 с плюсом.
2: Реклама.

0: Наша музыка.
1: Сколько можно ждать ответа, если
2: что?
1: В твоей жизни я пустое место.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь на встрече секретарей совбезов ОДКБ озвучила инициативу по укреплению безопасности. Можно констатировать, что обстановка на западных рубежах ОДКБ сложная и в целом имеет тенденцию к ухудшению. В этих условиях среди перспективных шагов в сфере безопасности и компетенции Комитета секретарей Советов Безопасности видим следующее. В первую очередь предлагается принять меры по дальнейшей модернизации вооружения и военной техники, находящихся на оснащении вооруженных сил наших государств. Опыт современных войн показывает, как технологическое превосходство и гибкость в развитии военных технологий позволяет одной из сторон доминировать в вооруженном конфликте, несмотря на соотношение сил и средств, сказал Александр Вольфович. В дни школьных каникул Следственный комитет призывает родителей регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения. Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время. Оборудуйте все окна в квартире специальными запирающими устройствами и используйте их по назначению. Не ставьте мебель возле окон, она может стать ступенькой к опасности. Объясняйте детям простые, но жизненно важные правила безопасности.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. БЖД 8-11 июня меняет график движения поездов на участке Минск-Баранович и Брест. Так, 8 и 10 июня отменяется из обращения поезд номер 733 Минск-Брест. В связи с этим для обеспечения проезда пассажиров назначается поезд номер

0: ест. Новости компании. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте dleki.by. Мария Демчук, служба информации, радио «Брест». Дальше о погоде.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-20. Один с плюсом.
1: Слухай наших.

0: reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Радио Брест.
2: Всем привет, дорогие друзья. Ну что, старт нового дня. Отличного настроения каждому желаю. 7:07 показывают наши студийные часы. А это означает, что у многих из вас так или иначе прозвенел будильник. И, возможно, вы его несколько раз сегодня переводили, друзья мои. И в окончании проснувшись, поняли, что пока спали, где-то как-то ночью прошел дождик. Эх, друзья, вот такая вот природа замечательная, вы знаете, но на самом деле очень даже комфортно на улице, поэтому если не хотите упустить вот это самое классное вайбовое состояние, ранним утром тогда просыпайтесь вовремя, выбегайте на работу с радостью, а не по причине того, что вы опаздываете. И, конечно, дайте себе возможность насладиться невероятно классной весенней погодой, потому что весна, ну вот, да, складывает свои полномочия, и до лета остается совсем немного, друзья мои. Ну и все мы помним, что старт лета начинается с даты 1 июня. Классный абсолютно день, мечта каждого из нас, в детстве особенно, потому что мы помнили про старт летних каникул, это было самое незабываемое время для каждого из нас, правда? Я уверена, что современные школьники также ожидают этих самых летних каникул. Ну а мы на самом деле подготовились не только к летним каникулам, а еще и к Дню защиты детей, друзья мои, которые стартуют именно 1 июня. И приготовили для ваших детей огромнейшее количество подарков. Вы заходите в Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест, и мы запустили там уже ролик, друзья мои, все подробности акции, которая стартует у нас со вчерашнего дня и продлится до окончания этой недели. Детство на Радио Брест. Вот так называется наша акция, друзья мои. О, даст возможность поучаствовать вашим детям. И если действительно ваши дети постоянно рисуют, и их шедевры, конечно же, постоянно как-то вот, знаете, на магнитиках холодильник ваш как-то, ну, не заселяют, тогда, друзья мои, ваши шедевры, точнее, шедевры ваших детей, могут так или иначе быть полезными здесь, на Радио Брест. В общем, заходите. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Все подробности старта акции «Детство на Радио Брест» именно там. В общем, дайте возможность детям рисовать от души и днем, и ночью, и днем, и ночью, потому что мы приготовили для ваших детей огромнейшее количество подарков. Итак, друзья, старт нового дня. Здесь Юля Майская. Мы начинаем.
3: Радио

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья, и в нашей рубрике «Я на деле» это доказываю, рассказываю вам о том, что действительно день сегодня отличительный, друзья мои. Ну, во-первых, если запутались немного в двухзначных числах, 22, 23, 24, 25, друзья мои, сегодня уже 27 мая на календаре, да, вот так быстро течет и просто летит время. Но если бы, знаете ли, у среды 27 мая было собственное меню, оно выглядело бы, ну, примерно так, на закуску шпроты, например, их говорят. Именно сегодня изобрели, друзья мои. Основное блюдо, например, свежие огурцы. А на десерт, например, праздничный торт. Да-да-да. И, например, свечи бы там были 323. Вот так, для Санкт-Петербурга, например. Да, друзья мои, в общем, сегодня день отличительный. Среда, 27 мая. Отмечается День неотложной медицинской помощи. Именно сегодня. Да, Международный день неотложной медицинской помощи. И дата, я вам скажу, действительно... Важная цель праздника – напомнить, что хорошо организованная система экстренной помощи спасает жизни каждый день. Врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры скорой помощи работают в режиме все-таки 24 часа на 7. Правда, и чаще всего мы с вами вспоминаем о них лишь тогда, когда они нужны. А до этого не-не-не. В общем, друзья мои, тема, кстати, 2026 года, Дня неотложной медицинской помощи – это безопасное пространство для бригад экстренной медицины. Напоминает о том, что те, кто спасает нас, тоже нуждаются в защите вместе с тем и обязательно в том, что мы, друзья мои, на проезжей части, когда двигаемся в потоке машин, особенно утром, когда есть у нас проблема пробок в городе Бресте, и когда движется скорая с маячками, обязательно прижаться к обочине, либо к соседнему автомобилю аккуратненько и пропустить, да, эту машину скорой помощи, друзья мои, потому что она спешит кому-то для того, чтобы спасти чью-то жизнь, друзья мои. Вот так, цените жизнь, потому что это самое важное, что может быть у нас с вами. И, кстати, ценить жизнь нужно и в том ключе, чтобы защищать себя от солнца. Это тоже так немаловажный момент. Вроде да, наконец-таки солнышко, от зимы многие устали. Но, друзья мои, переизбыток солнца тоже такая себе история, все мы знаем, да? День защиты от солнца сегодня отмечается, друзья мои. Правила просты. Наносить крем солнцезащитный, правда? Обновлять каждые 2 часа, там, не знаю, этот крем, носить шляпу, солнцезащитные очки. Особенно актуально, конечно же, в июне. Это все будет и целых 3 месяца, когда солнце активно, а многие еще не переключились с зимнего режима. Больше витамина D на летние пора, да? В общем-то, прятаться. Кожа, к сожалению, не прощает незабывчивости, я вам как женщина говорю, но прощает тюбе крема в сумочке или еще где бы то ни было. Мужчин это тоже касается вместе с тем, друзья мои. Ну что, старт положен. На протяжении целого эфира еще буду рассказывать вам, что сегодня можно отметить и что интересного произошло именно в эту дату, 27 мая. А пока старт нового дня положен, и помните, народная перекличка, рубрика, которая активизирует абсолютно каждого из вас здесь в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Я жду ваши утренние ранние сообщения. Всем привет! Привет!

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, а во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области нам сегодня синоптики обещают от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 тепла.
2: Реклама.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время.
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вайпаритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
7: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
8: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
7: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
9: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Сегодня, друзья мои, в рубрике «Топ-3 самых» в рамках утреннего шоу я расскажу вам про... Как вы думаете, про кого? Про... Даже не догадываетесь, друзья мои. Но, возможно, не догадываетесь сейчас. Вы просто через секунду окажетесь в этом самом моем утреннем списке. Итак, друзья мои, молчуны. Вас когда-нибудь называли по жизни молчуном? Вот есть люди, которые разговаривают. Ну, вот такие, как я, например, и не устают от этого. А есть люди, от которых просто не дождешься ни слова. Они молчуны по жизни, и что они там себе намолчали в своей голове, уж только они сами догадываются. Но у меня такие люди всегда вызывали большущий интерес. Друзья мои, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я решила, да, раскрыть все карты и вывести на чистую воду этих самых молчунов. Не без помощи астрологов, понятное дело. В общем, друзья мои, молчунами в астрологии чаще всего называют 4 знака зодиака, но мы сегодня выделим топ-3 самых-самых. Это тельцы, козероги и девы. Получите, распишитесь, как говорится. Дело в том, что люди, родившиеся под этими зодиакальными знаками, не тратят слова на ветер, предпочитают выражать свои мысли или эмоции дозированно. Тельцы – самый неразговорчивый знак среди представителей зодиакального круга, экономно расходуют слова, утверждают астрологи, предпочитая слушать и наблюдать. Его молчание – это, знаете ли, иногда проявление чувства упрямства, а может быть, он наблюдает за вами для того, чтобы сделать определенные выводы. Далее, кто у нас идут? Правильно, козероги, мастер холодной сдержанности, говорят астрологи. Говорит только по делу, не любит пустую болтовню и предпочитает держать мысли при себе, выстраивая вокруг себя эмоциональную стену. Правда, да? Удивлена. Девы, далее, вы тоже в списке. Рассудительные, такой, я бы сказала, партизаны. Ну, так уверяют астрологи. Скрывают девы чувства за внешней логикой и скептизмом. Да, но вместе с тем девы могут долго молчать, анализируя происходящее вокруг и оценивая собеседника. Вот такой у нас список сегодня с вами получился. Молчунов. Друзья мои, если вы с этим списком не согласны, вы телец и такой говорливый, что совершенно случайно залетели в этот список молчунов, тогда дайте обратную связь. Но если вы живете с этими людьми под одной крышей много времени, и ваши отношения проверены на деле, и вы точно знаете, что дева – это тот еще молчун, и астрологи правы, тоже подтвердите это. 33-код 3990011. Жду обратной связи от вас на эту тему. Ну и, конечно, гороскоп совсем скоро. Дождитесь.

0: вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний, на 27 мая, что советуют звезды, будем разбираться прямо сейчас. Итак, умный день потребует от вас дипломатичности. Избегайте споров в первой половине дня, так как ваша прямолинейность может создать напряженность определенную. Тельцы, возможно, неожиданные мелкие траты. Сегодня не берите на себя новые обязательства до обеда. Близнецы, что касается вас, отличное время для учебы, работы с документами и заключения сделок. Ваша способность быстро переключаться между задачами будет сегодня вознаграждена. Раки, день подходит для уединения и размышлений. Не стоит сегодня, раки, делиться личными планами с окружающими. Львы, ожидайте роста популярности в коллективе или среди знакомых. Удачные публичные выступления и презентации в том числе. Девы и звезды рекомендуют вам сегодня сосредоточиться на рабочих обязанностях. Мелкие ошибки из-за невнимательности вероятны до 14.00. Вот так. Весы, день благоприятен для налаживания партнерских отношений. И, кстати, неожиданное предложение весы сегодня о сотрудничестве может поступить с самого утра. Не проспите. Скорпиончики, интенсивность эмоций будет сегодня высокой. Лучше направить энергию в спорт или творчество, а не выяснение отношений. Стрельцы, для вас отличный день для дальних звонков и планирования отпуска. Избегайте, кстати, рискованных вложений. Стрельцы, финансовая удача придет через рутинные действия. Козероги, ну что, потребуется дисциплина в переговорах. Не поддавайтесь на провокации. Козероги, хорошее время для погашения долгов или возврата старых кредитов. Водолейчики, что касается вас, день креативных решений, водолеи и нестандартных подходов. Старые проблемы, да, как-то, знаете ли, увидятся под новым углом. И водолеи, избегайте конфликтов сегодня с начальством особенно. Рыбы, что касается вас, интуиция обострена, но логика подводит. Не принимайте рыбы важных решений в первой половине дня. Удачные водные процедуры и прогулки на свежем воздухе – это то, что сегодня вам нужно. Вот так вот, знаете ли, к начальству подойти и объяснить. Вы знаете, в гороскопе написано, что прогулки на свежем воздухе и водные процедуры мне сегодня показаны. Так что, извините, я вне работы. Интересная его реакция. Друзья, всем отличного дня и улыбок больше.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: подробности на priorbank.by.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо. Бо махшима.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей «Роял Боггиллс», фотограф и стильная фотозона. Девушка в неотразимом образе, вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторане-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608. 745-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио Брест.

0: Народная перекличка.
1: Зачем сожалеть о том, что ты не моя, друзья мои? Если вдруг вы, мужчины, понимаете, что предмет вашей обожаемости, невероятно красивая белорусская женщина, не отвечает вам взаимностью, тогда, безусловно, нужно включаться. Включаться серьезно, включаться честно, включаться красиво, в конце концов, включаться словом и действием. Потому что мы любим словами сначала, потом действиями, друзья мои, у кого-то наоборот. Но, в общем-то, мы действительно считываем вас по полной программе, мужчины наши дорогие. Друзья мои, ну что, народная перекличка, кстати, дает возможность каждому из вас, если уж заговорили мы про слово, в рамках этой рубрики сказать прекрасное, красивое, доброе, классное слово любимой своей белорусской женщине для того, чтобы действительно создать ее утро вот таким вот улыбчивым и очень-очень даже приятным, несмотря на эту погоду за окном. Какая-то серость невероятная, даже глазу непривычно. Друзья, ну что, народная перекличка. Итак, пишите обязательно утреннее сообщение, собираю вас. Рассказывайте, как зовут, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», в каком населенном пункте проживаете, потому что я составляю, да, карту звучания утреннего шоу, друзья мои. Так что очень хотелось бы получить от вас обратную связь. 33-код-399-0011. А я с удовольствием, знаете ли, зачитаю вот сообщение от наших замечательных, классных мужчин. Всем огромный привет, кто, возможно, застрял в пробке 7.55 и слушает самую позитивную радиостанцию страны – Радио Брест. Я спрашивала у вас, рассказывая о том, кто они, такие молчуны среди представителей зодиакального круга, и согласны ли вы с этим списком? Тельцы, козероги и дева. Да, нас сегодня уверяли астрологи, что они молчуны самые-самые. И вот пошла ответная реакция от наших радиослушателей. Это очень круто. Сергей написал нам: «У меня жена телец. Самая болтливая никогда не молчит». Сергей, все понятно, слушайте. Вам с вашей красивой женой живется весело. Тут можно помолчать, она все скажет за вас и за себя, наверное, так, да? Антон тоже отозвался и пишет: «Доброе утро, я Козерог, жена Дева, и мы далеко не молчуны. Всем добра», желает Антон. Это хорошо. То есть у вас, наверное, Антон, супругой такая золотая середина. Вроде и не болтливые люди, а вроде не молчуны, правда? Вот по делу. Вот, замечательно. Так, Вова здесь, представитель города Бреста, тоже у нас очень активный человек ранним утром. Вов, что касается вас, расскажите, вы вообще сам по себе молчун или, наоборот, птица-говорун, а? Александра, вам тоже огромный привет летит. И Саша пишет, что Барановичи на связи. Доброго утра желает абсолютно каждому, без исключения. Барановичи, вам тоже огромный родинный привет. И спасибо, что вместе с нами, Саша, продуктивного дня и побед абсолютно на всех ваших таких профессиональных фронтах желаю вам сегодня. Вячеслав пишет: «Привет, как всегда, на волне радио Брест, Павлинова Сити». Да, невероятный какой-то, понимаете ли, город, я не знаю, агрогородок. А уж так хочется побывать там у вас, невероятно. Друзья мои, всем отличного старта этого дня и давайте держаться вместе. Пусть действительно день сегодня только приятно удивляет.
0: «Знай наших».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Рубилтелеком изменяет тарифы на услуги телеграфной связи для физлиц и юрлиц с 1 июня. Такие данные опубликовала пресс-служба оператора, сообщает Белта. С начала первого летнего месяца передача внутренних телеграмм за слово подорожает до 8 копеек. По приему обычной телеграммы стоимость составит 4 рубля 70 копеек. Уведомление о вручении телеграммы будет стоить рубль 70. Доплата за оформление телеграммы по телефону обойдется в 90 копеек. Выдача заверенной копии телеграмма увеличится до 20 копеек. Около 4000 участников ждут на легкоатлетическом забеге первых, который пройдет в Бресте 30 мая. Для любителей активного образа жизни организует большой спортивный праздник. Будут работать тематические локации и площадки. Известные спортсмены проведут для участников короткую разминку и поделятся некоторыми советами для безопасного и эффективного бега. Точка сбора – площадка у главного входа «Звезда» мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». Нынешний забег первых посвящен победе в Великой Отечественной войне. На отметке 1945 метров будет организована тематическая локация. Ее оборудуют совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость Герой».
0: Новости.
1: Брестский областной лицей имени Машерова проведет для абитуриентов и родителей День открытых дверей. Мероприятие состоится 30 мая в 11:00. Это отличная возможность познакомиться с лицеем, увидеть условия обучения и проживания, получить ответы на все интересующие вопросы, отмечается в анонсе к мероприятию. Новости компании. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подзяка за отзнаку». Годовая отзнака «Вучня» по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробности на сайте «Твой велик.рубкабай»

метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе и решительное утро, друзья мои, именно так и никак по-другому, особенно сегодня. 27 мая на календаре, день смелых решений, можно сегодня отметить, можно эти самые решения сегодня принять и можно смело действовать в отношении принятого решения. Ну что, запутала вас немного? Да, друзья мои, но тем не менее, давайте будем распутываться вместе. Итак, главное, что мы с вами должны сегодня запомнить и привнести в свою жизнь, это день смелых решений. Да, девиз этого неофициального праздника абсолютно прост, друзья мои. Сегодня или никогда. Ну, давайте так, вспомните, сколько раз вы себе говорили эту фразу. Может быть, давали в такой форме обещание «сегодня или никогда». Да. Ну, в общем-то, это день, когда, ну, как-то так предлагаете наконец-таки решиться на то, что вы давно откладывали. Не знаю уж, поменять, может быть, какие-то свои, не знаю, может быть, поменять работу. Такое может быть с самого утра, да? Записаться, может быть, на какие-то курсы, сказать кому-то важное или хотя бы попробовать блюдо, которое вы всегда боялись заказать, либо оно было, ну, очень для вас дорогим, друзья мои. Если вы офисный работник, работаете много лет, но чувствуете, что творчество вас просто бьет ключом, друзья мои, тогда подумайте, может быть, сфера жизни, как теле, радио, художество, может быть, создание чего-то, проведение, ведение, это ваше? Ага. А, вот, страшно даже об этом подумать, насколько хочется это реализовать в своей жизни.

всегда пробуйте. Вообще, психологи, вы знаете, утверждают, что большинство решений, которых мы боимся с вами, дорогие люди, оказываются абсолютно правильными и верными. И те, что оказываются неправильными, дают бесценный опыт. Согласны, да? Так что, если вы давно хотели, но не решались, 27 мая вам, пожалуйста, выдана официальная лицензия на смелость, друзья мои. Пользуйтесь сегодня обязательно. И день смелых решений проведите с пользой. Друзья мои, кстати, если вы, в общем-то, замечаете, что ваш ребенок любит рисовать, друзья мои, тогда сегодня делайте смелых решений. Примите это решение, что, например, в творчество вашего ребенка рисунок поучаствует в нашей акции. Что за акция, спрашиваете? А я расскажу. Детство на Радио Брест. У нас стартанула такая акция, друзья мои, к Дню защиты детей. Да, а он уже не за горами. 1 июня. И посему мы запустили вот такую акцию. Детство на Радио Брест. Все просто. Ваш ребенок рисует рисунок. Вы присылаете его шедевр нам в директ. Ну, а мы дарим подарки от наших партнеров. Подробности все абсолютно в Инстаграм Радио Брест. Там, конечно же, мы перечислили наших партнеров. Их огромное количество. Ну, а правила для участия в нашей акции очень-очень простое. Быть подписанным на нашу страницу, друзья мои. Прислать рисунок своего ребенка до 31 мая включительно. Один ребенок, один рисунок с указанием имени, возраста. Кстати, условия. На детском шедевре могут быть изображены мамы, папы, бабушки, дедушки, друзья, любые питомцы и даже морские звезды. И обязательно в наушниках. В общем, фантазия ваших детей приветствуется. А итоги нашей акции «Детство на Радио Брест» мы подведем 1 июня. Так что действуйте. Радио, нижнее подчеркиваем, Брест, наш Инстаграм.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Ты что это сделал?
5: Оплатил интернет бонусами.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
7: Зачем из дома вышли?
8: Не тратьте время!
9: Зачем эти сложности?
10: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
11: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: люди о людях.
1: Вероятно, эту фразу «ты была той» когда-то говорила, да, бывший муж Полине Гагариной. Именно ей, возможно, прощаясь красиво, а может быть, выясняя отношения. Но, знаете ли, история об этом умалчивает, это хорошо. Потому что у каждого из нас есть своя история, как бы с ней бы разобраться, правда, и выйти из истории красиво, с высоко поднятой головой, уважая себя вместе с тем твоего партнера, с которым ты прожил определенное количество лет. Не всем удается, но к этому нужно стремиться. Друзья мои, ну что, не просто так я упомянула в начале и старте этой рубрики «Люди о людях» Полину Гагарину, потому что сегодня поговорим про эту невероятную, дисциплинированную, спортивную красотку. Итак, видели уже, да, на просторах социальных сетей? Полина Гагарина впервые снялась в объятиях нового бойфренда, либо старого бойфренда. Ну, в общем-то, фанаты спорят. Действительно, 39-летняя певица опубликовала снимок с любимым мужчиной. Полину Гагарину и ее избранника сняли в полный рост, и исполнительница хита «Ты не целуй» заверила, что счастлива в новых отношениях. А Полина Гагарина вместе с тем выложила в личном блоге черно-белый снимок с избранником. Поп-звезда позировала в светлом облегающем платье с высоким таким разрезом. Да, мужчина выбрал белую рубашку, классический черный костюм. Полина и ее бойфренд снялись в объятиях друг друга. При этом финалистка, знаете ли, многих конкурсов международных в том числе, внимательно смотрела в объектив камеры. Ну, а мужчина был повернут спиной. Ну и подпись-то была соответствующая. «Моя любовь», так написала Гагарина. Слушайте, ну пост наставницы шоу «Голоса», конечно, вызвал бурные эмоции поклонников в социальных сетях. Они принялись гадать, а кто же завоевал сердце Полины Гагариной. Ну и комментарии были следующие. «Я провела расследование. Правое ухо очень похоже на ухо Сергея Лазарева». Кто-то еще писал: «Лазарев, его сложно не узнать даже сзади. Это что, будет дуэт?» Ну и кто-то писал, что если это не дуэт с Сергеем, то давайте как-то сделаем, чтобы ребята были вместе. Ой, кто-то писал: «Нет, это не Лазарев, у этого мужчины заметна борода, сзади ее не видно». Ой, друзья мои, в общем, правда, комментарии меня очень даже рассмешили, но сама даже Яна Чурикова прокомментировала этот снимок. Полина Гагарина интригует, написала она. Фотографии с загадочным партнером, как думаете, что это значит? Прогрев фита с Сергеем Лазаревым. Да, между прочим, конечно, российские звезды, да и не только, делают пару таких фитов для того, чтобы прогреть, например, да, интерес своих фанатов к новому совместному треку. Будет ли который, уж не знаю, пока ничего не заявлено, но тем не менее, друзья мои, в общем, да, можно улыбнуться, почитав комментарии под этим постом и под этой фото, но во всяком случае, друзья мои, ну что, у звезд тоже такая работа. Прогрев своих фанатов в отношении, не знаю, появление нового дуэта Сергея Лазарева и Полины Гагариной тоже должно быть с улыбкой. Зная чувство юмора Полины Гагариной, не исключено, что это так, друзья мои. Кстати, Настя Кравченко, наша белорусская исполнительница, признавала, что Полина Гагарина ее авторитет, и она, собственно, берет с нее пример. И это очень здорово. Послушаем Настю Кравченко и Стаса Ярушина.
2: «Наши песни»

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Ветер западный, северо-западный 5-10, а во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области нам сегодня синоптики обещают от 16 до 21 градуса. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
1: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд Грузии, диджеи Playboy Girls, фотографы и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторане-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-600. 8-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: Радио Брест.
1: Я вот задумываюсь, люди подумают, вот, а в каком возрасте перестает начинать быть интересным, вот, знаете ли, все? Что здесь я имею в виду? Мне ничего не надо, кроме твоей любви, и так далее, и так далее. Песни такие замечательные, классные. Друзья мои, если вы влюблены в 8.40, отправляетесь в таком потрясающем классном состоянии влюбленности на работу. Я очень надеюсь, что эта влюбленность самая заразительная. И эта любовь перейдет и в вашу профессию, в том числе касательно исполнения ваших обязательств. Обязательств на рабочем месте, дорогие друзья. Но, слушайте, вот есть же действительно такая фраза. Мне ничего не нужно, вот кроме твоей любви и так далее, и так далее. Подождите, а как же сон? Подождите, дорогие люди, а как же сон? Звучит с моих уст. Юлия Майская меня зовут, ведущая утреннего шоу «Самое доброе утро». Да, друзья мои, многие спрашивают, а во сколько ты просыпаешься, во сколько ты засыпаешься? И если я, в общем-то, скажу, что, вы знаете, сон, это самое мечтательное вообще состояние моей жизни, я буду абсолютно и честна с вами, дорогие люди. Не нужно мне никакой любви. Дайте мне немного сна. Да, уж не знаю. С другой стороны, сонный либо полусонный человек, он может любить во всю силу? Вот на все 100%. Уж сомневаюсь, друзья мои. Потому что физиология – это очень умная, интересная штука. Кстати, ученые вычислили совсем недавно идеальную продолжительность нашего с вами сна. Так вот, исследование с участием 500 тысяч человек принимало участие. В исследованиях показало, что лучше всего организм наш с вами восстанавливается при сне от 6,5 до 7,5 часов в сутки, друзья мои. Да, сон меньше 6 часов связали, конечно же, с повышением риска всякого рода разного заболевания. Очень неприятные, конечно же, моменты перечислять не буду, чтобы не пугать. Поэтому если вдруг, друзья мои, вы говорите, да вы что, мне 5 часов хватает для высыпания, и я вообще как огурчик, но это пока, буквально первое время. А потом проблемы с сердцем, да, друзья мои, лишним весом и депрессией, говорят ученые, они обязательно пожалуют в вашу жизнь. А вам это надо? Конечно, нет. Но, кстати, кто-то сейчас скажет, ой, вы что, я больше 8 часов сплю, мне 8-9 часов не хватает, я не высыпаюсь. Вот этот самый пересып тоже оказался вредным, друзья мои. Больше 8 часов сна может негативно влиять на наш с вами мозг и психику. А мозг должен быть активным в начале рабочего дня. Правда, дорогие друзья? Ну и если вы вместе с нами, очень надеюсь, вы, родители, слушаете нас сейчас, возможно, развезли детей в садик и еще в школу. Да, и рады, и счастливы. Но летние каникулы не за горами, друзья мои. День защиты детей стартует 1 июня, и у нас стартовала вместе с тем невероятно крутейшая акция «Детство» на Радио Брест. Если вы об этом еще ничего не слышали, заходите обязательно к нам в Инстаграм «Радио нижнее подчеркивание Брест». Там все условия участия розыгрыша. Мы собираем ваши творческие победы в виде ваших детей и их рисунков. «Радио нижнее подчеркивание Брест» – наш Инстаграм.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Всем привет, дорогие друзья! 8.52 показывают студийные часы. Время в компании приятных людей. Вас, дорогие люди, пролетает незаметно. Находиться при этой компании мечтает каждый из нас, особенно на старте нового дня. Всем огромный родинный привет, кто слушает нас, возможно, находясь в пробке. Друзья мои, да, для города Бреста это очень актуальная информация. Но искусственный интеллект скоро внесет свои поправки. И, конечно же, у нас заторы на дорогах будут, знаете ли, ощущаться менее активно, как сейчас, потому что же, конечно, искусственный интеллект, светофоры будут подстраиваться под ситуацию, которая происходит и ранним утром, да, в пробочное время, так сказать. Ой, да, хорошо, кто-то говорит, доживем до понедельника, дожили до такого периода, это невероятно круто, что в нашем городе, в Бресте, в самом любимом месте все делается для людей, для их комфорта, и это очень круто. Друзья мои, ну что, комфортное вот времяпрепровождение. Кому-то покажется погода сегодня комфортной, кому-то не очень, друзья мои, но все это в сравнении идет, правда, ведь и все мы с вами разные. Ну а до лета осталось рукой подать. Кто влюблен в лето по уши, радуется. Кто любит весну и предпочитает вот такую погоду, думает, ой, нет, лето как-то не так. А мы вместе с тем, с командой Радио Брест и вообще телерадиокомпании Брест, ждем 1 июня. Почему? Да потому что 1 июня стартует День защиты детей, друзья мои. И для нас это, правда, важный день, потому что мы за подрастающее, красивое, умное поколение белорусов, друзья мои. А все мы знаем так или иначе, что в первом регионе, как и во всей стране, живут невероятно талантливые люди, которые воспитывают талантливых детей. И это очень здорово. А посему у нас стартанула крутейшая акция детства на Радио Брест. Друзья мои, заходите в Инстаграм, все подробности, радио, нижнее подчеркивание Брест. Мы вот там, наберя вот эти циферки, найдете нас, нашу страницу, обязательно подпишитесь, потому что там запустили мы в Инстаграм нашу акцию детства на Радио Брест. Что она из себя представляет? В общем, все просто. Ваш ребенок рисует рисунок, вы присылаете его шедевр нам в директ, а мы дарим подарки от наших партнеров, друзья мои, за подробностями туда, радио, нижнее подчеркивание Брест. Ну а наши партнеры, это Берестейский пекарь, порадует ваших детей большим пакетом с печеньем, пряниками. Бремер подарит вашему ребенку большую сумку-холодильник с мороженым. Мне кажется, что это мечта не только ребенка, но и взрослого. Фармацевтическое предприятие «Экзон» порадует картинкой здоровья, которая будет наполнена гематогеном, сиропами и всем тем, что любят ваши дети. Ну а про товары подарит корзинку вкусностей и сладостей для ваших деток. И это еще не все. Друзья мои, Брестская фабрика сувениров порадует сертификатом на 2 персоны на мастер-класс по росписи шкатулки. Это будет что-то очень увлекательное. 3 сертификата на 1 услугу от Questroom Misty Cloud на проведение детского праздника точно порадует ваших детей. Как получить эти подарки? Как участвовать? Заходите. Радио нижнее подчеркивание Брест. Все подробности именно там. Ну и ждем рисунков от ваших детей.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Встреча с председателями областных, районных и городских советов депутатов состоится сегодня в Ивановском районном центре культуры и народных традиций. Участие во встрече примут председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Качанова и председатель облисполкома Петр Пархомчик. Участники встречи посетят открытое акционерное общество «Белсолод». Для них проведут экскурсию по районному музейному комплексу имени Наполеона Орды. С коллективом предприятия «Баранович и хлебопродукт» встретился первый заместитель председателя концерна «Беллегпром» Виктор Бирюк. В разговоре принял участие также заместитель председателя Барановичского райисполкома Денис Горновский. Гость из Минска познакомился с производством муки, комбикормов, ответил на вопросы специалистов предприятия. Вторая международная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке» пройдет 28-30 мая в Бресте. Конференция обещает стать значимой площадкой для глобального диалога. Ожидается, что предстоящее событие соберет беспрецедентное по своему масштабу партийное представительство. В конференции примут участие делегации стран СНГ, представители африканского континента, а также деятели европейских политических кругов, что подчеркивает широкий географический охват и значимость повестки дня. Аграрии Столинского района впервые преодолели важную отметку – 600 тонн молока за сутки. Район стал одним из лидеров молочного производства в первом регионе.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Новую мемориальную зону скорби откроют 21 июня в Брестской крепости. Расположена она в западной части цитадели. Именно там после войны была обнаружена знаменитая надпись «20 июля 1941 года. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Образом для скульптурной композиции скорбящей женщины стал снимок фотографа Ананьева, который снял вдову лейтенанта Кузнецова в крепости в 1965 году. По обе стороны от скульптуры разместится стена памяти с именами защитников Брестской крепости, которые попали в плен и погибли в фашистской неволе. Более 50 человек. В Брестской области стартовали учебно-полевые сборы для школьников. Брестские школьники накануне побывали на базе 111-й гвардейской артиллерийской бригады. Им рассказали о славном боевом пути воинской части, наглядно продемонстрировали основные образцы вооружения и военной техники, стоящие на вооружении бригады. Кроме того, школьники смогли ознакомиться с бытом военнослужащих и условиями их проживания, рассказали в телеграм-канале 111-й арт-бригады. Школьники проживают на базе молодежного патриотического

0: Сельном заводе и установлен в честь 115-летия Барановичей на улице Фроленкова в 1986 году. На передней части паровоза теперь красуется пятиконечная красная звезда, которую также изготовили железнодорожники депо. В ее центре символическая цифра 155. Также установлены две фары и прожектор. Площадь произрастания золотарника канадского в Брестской области составляет 686 гектаров. Как рассказал Белта, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шеленчук, больше всего участков он захватил в Пружанском районе, более 501 гектара, немало его в Каменецком, Барановичском и Ганцевичском районах. Активно ведется работа по борьбе с золотарником на территории Беловежской пущи. Ранее здесь применялись только механические методы. С прошлого года используются химические препараты, подобранные таким образом, чтобы минимизировать влияние на деревья и другие компоненты экосистемы, пояснил Сергей Шеленчук. Еще одним чужеродным растением является борщевик сосновского. Все очаги его произрастания в Брестской области сняты с учета в 2024 году. Регион стал первым в стране, где удалось полностью ликвидировать все учтенные места его произрастания. Единичные растения продолжают появляться вблизи ранее неучтенных мест произрастания, однако они оперативно удаляются в ходе мониторинга. В Барановичах в эти дни проходит республиканский конкурс исполнителей на цимбалах. Третий открытый конкурс собрал цимбалистов со всей страны. Участвуют музыканты в возрасте от 14 до 31 года, учащиеся и выпускники школ искусств, гимназий, колледжей, средних специальных и высших учебных заведений в сфере культуры. Итоги конкурса подведут завтра. В этот же день состоится награждение победителей. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака в учня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Подробязности на сайте «Твой велик.бай» по телефоне 780-31-31.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-20. 1 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Девять студийные часы показывают. Вздохнула я глубоко, потому что, друзья мои, вот вздыхать про себя, но это не совсем. А вот вдыхать свежий весенний воздух, который, в общем-то, нет, не закончится. Но весна-то подходит к своему логическому завершению. 9:10 показывают наши студийные часы. Всем огромный привет. И календарь выдает нам дату 27 мая. День для кого-то очень серьезный, очень сложный. Наверное, период все-таки определения, где это правда, и у родителей в том числе, как поддержать своих детей, которые уже выпустились из школы, которые услышали свои последние звонки, друзья мои. Тут начинается действительно мытарство. Пойду-ка я сдавать, значит, централизованное тестирование вот по этому предмету и по этому, и по этому. Если вдруг туда не поступлю, может быть, вот туда поступлю. Друзья мои, невероятно, конечно же, так или иначе, как это начинается, пора. Очень сложная, вот и переживать эти моменты, правда. Правда, незабываемый этап в жизни, который бы не хотелось повторить на самом деле. Но если не мы, родители, поддержим наших детей, тогда кто это сделает за нас? Правда, дорогие друзья? К слову, если ваши дети безумно творческие, а может быть и не совсем, но очень любят рисовать и делают это постоянно. Если вдруг вырывают из ваших рук телефон и начинают там рисовать в какой-то программе, может быть, ручки, карандаши, фломастеры, все идет в ход, и даже когда ваш ребенок топает с вами на работу, там тоже не только ваши ручки, но и ручки коллег соседних столов тоже идут в расход, потому что ребенка невозможно удержать. Ну, любит человек маленький рисовать, это здорово. Значит, непременно нужно поучаствовать в нашей акции. «Детство на радио Бреста» стартанула такая акция. И все это ко дню защиты детей, дорогие друзья. Ну что, у нас все подробности имеются. Мы запустили акцию там в Инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Наша ссылочка туда, заходите. Обязательно подпишитесь, уважаемые люди. В общем, действительно, правила участия в нашей акции, которая стартанула. Ваш ребенок рисует рисунок, вы присылаете его шедевры нам в директ, а мы дарим подарки от наших партнеров. Ну и подробности в нашем Инстаграм, радио, нижнее, подчеркивание, Брест. И, кстати, условия простые. Быть подписанным на нашу страницу, прислать рисунок своего ребенка до 31 мая включительно. Один рисунок с указанием имени, возраста. Принимаются рисунки от деток от 5 до 12 лет. И, кстати, условия рисунка тоже нужно соблюдать. На детском шедевре могут быть изображены мамы, папы, бабушки, дедушки, друзья, абсолютно любимые питомцы и даже морские звезды. Да-да-да, и обязательно в наушниках. Это главное условие допуска рисунка в нашей акции. Фантазия ваших детей вместе с тем не ограничивается. Я знаю, что маленькие дети очень любят рисовать дельфинов. Дельфин в наушнике. Мне кажется, самое оно, правда? Подведение итогов мы, команда «Радио Брест», определим лучшие креативные рисунки 1 июня, в День защиты детей, объявим победителей, а подарков у нас огромнейшее количество. Хватит на всех. Что за подарки будем дарить? Заходите. Подробности в нашем Инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Здесь Юля Майская. Рада каждому.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль. Фестиваль искусств. Настоящий. Искренний. Наш. До встречи в июле.
3: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Автосалон «Авто 03» подберет вам новый, а выкупит ваш старый автомобиль в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А, плюс 375-29-220-10-00.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

невероятный трек. И я уверена, что огромное количество людей, прослушивая сейчас эту песню, которая вызывает определенные эмоции, возможно, какие-то зарисовки из жизни прошлой, подпевали сейчас приличное количество людей. И я была, друзья мои, в вашей компании. Да, но в данном случае сейчас этот трек исполнял Иракли и Стим «Я это ты». А помните вообще, с чего начиналась история этого хита? То по-другому не скажешь. Хит «Я это ты», знаменитая такая романтическая баллада, которую написал и впервые исполнил тогда певец Мурат Насыров, и все мы это знаем. Композиция вышла, только вдумайтесь, в далеком 1998 году, друзья мои, и вошла в его второй сольный альбом «Моя история», так он тогда назывался, и мгновенно стала народным гимном любви, визитной карточкой артиста. Тогда ее пели все от мала до велика, страдали под эту песню, влюблялись, выясняли отношения и так далее. Кстати, Мурат Насыров выступил автором как музыки, так и слов этого легендарного хита, и по воспоминаниям проникновенный такой трек был создан тогда под влиянием его глубоких чувств к жене, которую он очень сильно любил. Поп-баллада рассказывает о силе любви, да, стирании каких-то эгоистических границ, когда, знаете ли, нужно любить человека не только для себя, когда тебе это удобно, правда, а ради того человека, который рядом с тобой. Ну и песня тогда прочно обосновалась на вершинах хит-парадов конца 90-х, и впоследствии ее перепевали многие артисты современные, среди которых был и Сергей Лазарев, и Мия Бойко, и другие музыканты. И прямо сейчас мы услышали в исполнении этот трек «Иракли» и «Стим», друзья мои. Но на самом деле хочется ставить эту песню на репит, правда? Как у вас с этим обстоят дела? Ой, да-да, музыка — это тот самый, как я повторяю, язык единый для всех людей, живущих на этой планете. Музыка, она объединяет и вызывает самые теплые чувства у каждого из нас. И если вы немного, друзья мои, замерзли, не ожидая такой вот погоды, тогда скажу вам, да, немножечко похолодало. Но погода вместе с тем на улице сохраняется достаточно комфортная. По области сегодня синоптики обещают до плюс 21 градуса тепла, но вместе с тем оранжевый уровень опасности. Друзья мои, будьте внимательны, из-за сильного ветра нас предупреждают до 20 метров в секунду. Где-то во многих районах усиление ветра имеет место быть. В общем, о погоде более подробно совсем скоро, не пропустите. А сейчас больше музыки на самой классной и позитивной радиостанции страны «Радио Брест». И берите свою любимую радиостанцию. Везде с собой мы звучим для вас и в формате онлайн-вещания. А да, в radiobrestfm.by заходите на наш сайт, кликайте кнопку и слушайте нас, где бы вы ни находились.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода и местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, а во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области синоптики нам сегодня обещают от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 градус.
2: Реклама. Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Паноптика. Всегда отличный выбор. Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Автосалон «Авто 03» подберет вам новый, выкупит ваш старый автомобиль в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Эти талантливые двое не только собрали себя по частям, а еще и собрались вместе для того, чтобы записать вот такой крутой дуэт, песенный эпилог, так назывался. Трек, который звучал прямо сейчас в исполнении Анны Асти и Димы Билана, друзья мои. До того, как стать популярными, эти ребята, я бы не сказала, что перепробовали огромное количество профессий. Кстати, всем огромный привет, кто уже на работе и слушает нас, и всем, кто до сих пор стоит, может быть, в пробке и не добрался до работы, и вместе с тем опаздывает. Маленькая рекомендация. Раньше нужно просыпаться. Делайте это вместе с утренним шоу «Самое доброе утро». А вернемся к этой творческой парочке. Анна Асти вместе с тем работала, друзья мои, до того, как обрести эту самую известную популярность. Мало кто знает кем. Ну, во-первых, училась на юриста и параллельно подрабатывала по своей специальности. Помощник юриста была, а также работала визажистом и признавалась, что работа с кисточками на лице людей – это любимое ее хобби и по сей день. Вот так вот. Дима Билан, что касается этого красивого, талантливого парня. До того, как стать известным артистом, Дима Билан подрабатывал грузчиком. Вы такое слышали? Да, в ночные смены к тому же. Потому как совмещала это с учебой в музыкальном училище имени Гнесиных, а также в студенческие годы. По признанию Димы Билана, он пробовал себя и в качестве модели в магазинах одежды. Ну, что скажешь, красавчик. В общем, друзья мои, делаем выводы, что не стоит бояться всякой работы. Возможно, та работа, которой вы сейчас уделяете огромное количество времени, считаете ее не очень интересной, будет отличным стартом и трамплином для вашей будущей мега-крутейшей профессии. Подумайте об этом. А пока рубрика...
1: Работу работай.
0: Именно так. Делайте это вместе с нами, друзья мои, чтобы скоротать этот день вместе с тем результативно добежать до его окончания. В рубрике «Работа работай» рассказываем вам здесь о многих странных профессиях, которые существуют в мире. Как-то говорили и про наемных родственников. Да, за это получают деньги. И, конечно же, профессиональные плакальщики. Тоже есть такой момент, друзья мои. И все это, кажется, где-то там, далеко, правда, и не коснется нашей страны. А что в Беларуси? Хотите знать? Рассказываю. В общем, если вы думаете, что мир полон необычных профессий, а наша страна, Беларусь, осталась не у дел, то как вам вакансия астролог-таролог, друзья мои? Прям да, вакансия. Да-да-да. Не буду рассказывать подробности. Там, между прочим, и заработная плата указана. Требуется человек и вместе с тем без высшего образования. Вы серьезно? Хотите удивить меня? Удивили. Да, друзья мои, в общем, из требуемых навыков знания астрологии, умение составлять, читать натальные карты, делать разные рода расчеты, гороскопы, ну а владение английским языком. Высшее образование нет, а вот владение, да. Обалдеть. В общем, дизайнер одежды для животных. Ну, так еще себе, правда? Производитель валенок тоже в Беларуси, между прочим, такая вот необычная, но классная профессия. Актеры в квест-рум, ну, это сейчас распространено, нужно будет пугать детей, людей. В общем-то, да, такая себе профессия. Особенно, ну и другие специальности можно найти сегодня на сайтах по поиску работы в нашей стране. Ну и, кстати, друзья, если любите животных, можно устроиться вообще инструктором бассейна для собак, помогать братьям нашим меньшим плавать. И такая необычная профессия тоже имеется. Если вы человек, который любит экстрим, есть водительские права. Автомобильные компании тоже ищут водителей-испытателей, друзья мои. И все это в нашей стране. Ага, заинтересовало? Ну, тогда вам туда. Интернет вам в помощь, друзья мои. Ну, а вообще, если вы считаете, что ваша работа скучная, вот сейчас, возможно, сидите в офисе и слушаете нас, да, и думаете, ой, не-не-не, это что-то не то. Либо не знаю уж, какой профессией вы заняты. Кстати, обязательно напишите, интересно, а какого рода занятий слушают нас сейчас люди? Вот вы на работе, а кем вы работаете? 33-код-399-0011, номер студийного вайбера. Вот сюда присылайте. Обратная связь для меня это очень много значит, и я всегда отписываюсь вам и всегда отвечаю на ваши сообщения, читаю их с улыбками, поэтому жду обратной связи, дорогие друзья. Ну и помните, что если вдруг действительно вы вымотаны, немного устали, выгорели в своей профессии, надо всегда помнить об этом, что, возможно, ваша профессия, ваша работа является чьей-то мечтой. Можно взять паузу, передышку, небольшой отпуск, а потом вернуться с новыми силами для того, чтобы продолжать реализовывать себя в любимом деле. Это очень много значит. Друзья мои, ну что, всем самого доброго утра. Аура, белорусская исполнительница, подключается к моим словам и желает вам этого утра, да, чтобы оно было добрым в песенном варианте. Плавите.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Яндекс.Го. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го. Мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Ты что это сделал?
3: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А, плюс 375-29-220-10-00.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наша музыка.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Всем привет-привет, дорогие друзья. И так или иначе, каждый из нас знает, для того, чтобы вообще в жизни быть человеком, знаете ли, состоявшимся, человеком добрым и человеком, который будет излучать положительную энергию, нужно зажимать пальцы, обязательно заниматься любимым делом. Вот, например, как наша Ангелина Пипер, которая только что пела здесь у нас на просторах радио Брест, «Фуэгро», вот так называется ее композиция. И действительно, красивая брещанка, красивая белорусская молодая женщина, счастливая мама и, конечно, обладательница невероятной красоты и голоса в том числе, которая действительно вдохновляет своим творчеством, дорогие друзья. А еще, помимо этого, нужно обязательно, уверяют эксперты, завтракать перед выходом на работу ранним утром. Тогда мы с вами по умолчанию уже становимся чуть добрее. Ну, все мы помним эту историю, да? Ты накорми сначала мужа, а потом начни с ним беседу про отпуск, что ты хочешь поехать куда-то там на моря, океаны и так далее. Потому что непонятно, какой будет реакция. Друзья мои, ну, если вы располагаете возможностью 9.54 еще позавтракать, а мало ли вам к 12 на работу, ну и такое бывает. Графики, конечно же, у всех у нас разные, но тогда советую вам, знаете ли, скушать, например, на завтрак бутерброд с рыбкой или со шпротами. Как вам такая история? А? Вкусно стало, да? Друзья мои, 27 мая на календаре, день изобретения шпротов сегодня. Как вам такой поворот событий? Да, именно так. Шпроты, такая мелкая рыбочка в масле, уложенная в жестяную баночку. В общем-то, очень это все дело вкусное. Точно, кстати, дату изобретения установить сложно. Этой баночки первое упоминание вообще о копчении мелкой рыбы в Прибалтике относится к 19 веку, а промышленное производство, да, тоже началось примерно плюс-минус в это же время. Но надо и можно сказать наверняка, что в советское время шпроты стали символом праздничного стола, конечно. Правда ведь? Сказав я про раннее утро и не знаю, бутерброд с шпротом, у вас сразу мысли, наверное, про Новый год. Есть такой момент, друзья мои. Так вот, действительно, шпроты стали символом праздничного стола. Банку, вспомните, доставали тогда исключительно по особым случаям. И бутерброд со шпротами и лимоном еще тут я забыла, да, на черном хлебе желательно. Считался такой верхом гастрономического шика. Если у вас в холодильнике затерялась баночка, сегодня самое время ее открыть, друзья мои, для того, чтобы себя побаловать. Ну что, двигаемся дальше. Мари Краймбрери вместе с тем призывает нас не ждать. Давайте не будем ждать, получать удовольствие от жизни и наслаждаться сегодняшним днем. Здесь Юля Майская. Привет.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Экс-президент Молдовы Игорь Дадон примет участие в конференции в Бресте. Руководитель партии социалистов Молдовы в эти дни находится с визитом в Беларуси, сообщили в эфире СТВ. 28-30 мая в Бресте пройдет вторая международная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Свое участие подтвердили почти 20 представителей от партии дружественных государств. Комитет государственного контроля Брестской области начал выборочную проверку общества с ограниченной ответственностью «Агропродукт», сообщает Белта со ссылкой на КГК. Во время проверки специалисты изучат вопрос эффективности использования производственных мощностей и обеспечения сырьем, обратят внимание на соблюдение требований правовых актов при производстве и реализации продукции. Акценты также будут сделаны на соблюдении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении внешнеэкономической деятельности, о ценообразовании, об охране окружающей среды, о труде и других вопросах.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Белорусские ученые разработали препарат для борьбы с раком легких. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель директора по научной и инновационной работе Института физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси Татьяна Невар, передает Белта. В настоящее время в работе два оригинальных препарата, аналогов которых не существует. Мы дошли до стадии клинических испытаний, рассказала Татьяна Невар. И последнее. Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун прокомментировал утвержденный Нацбанком стандарт финансовых услуг и технологий. С 1 июля все банки в Беларуси обязаны соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства. Мошенники не смогут осуществить несанкционированную платежную операцию, похитив пароль, войти в систему, подменив геолокацию. Антифрод-система банка увидит несоответствие и остановит операцию. Доступ блокируется до подтверждения клиентам, что операция осуществляется именно им. В числе собираемых банками параметров об устройстве – данные о его местоположении. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями и местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21. С плюсом.

0: Радио Брест.
1: Начало нового музыкального часа. Друзья, всем огромный родинный привет. 10 часов и 8 минут показывают наши студийные часы. Ну что, сегодня можно отметить еще Международный день маркетинга. 27 число на календаре. Друзья мои, если вы, знаете ли, маркетолог от рождения, то я вас с этим поздравляю, друзья мои. Ну а вообще всем дам, напомню, что так или иначе, сегодня потрясающе классный день. День смелых решений, друзья мои. Когда, да, вы все откладывали на потом. Потом, либо вот эта фраза «Я все никак не могу решиться». А знаете ли, сегодня самое время, друзья мои, День смелых решений даст вам возможность действительно реализовать все то, что вы откладывали на потом. Ведь психологи утверждают, что большинство решений, которых мы с вами боимся, оказываются правильными. Друзья мои, и те, кто оказываются неправильными, дают бесценный опыт, согласитесь, да? Так что, если вы давно хотели, но не решали что-то сделать 27 мая, день сегодняшний, официально можно делать все, а официальное разрешение

А смелость, друзья мои, ловите, пожалуйста, пользуйтесь, смело решайте, и пусть обязательно все у вас получится. Ну и помните о том, что удача любит настойчивых. Это кредо по жизни. Юля Майская мне помогает и выручает, так что могу поделиться этим самым. Друзья мои, еще именно в этот день, 27 мая, в далеком 1930 году, запатентована прозрачная такая целлофановая липковая лента, скотчем сейчас так называется, вот и это случилось давно, 1930 год. Вы только вдумайтесь в это, друзья мои. А еще в 1933 году, именно в этот день, 27 мая, состоялась премьера мультфильма «Уолт Диснея 3 поросенка». Ай, вызывает невероятное такое ощущение детства. И сейчас это новость. Кстати, если ваши малыши-карандаши любят рисовать поросят, ну, как вариант, почему бы и нет, друзья мои? А если они еще и готовы нарисовать поросенка в наушниках, либо несколько поросят в наушниках, тогда, друзья, этот рисунок вашего малыша, конечно же, прямиком должен поучаствовать в нашей акции, которую мы запустили под названием «Детство» на Радио Брест. Ведь так или иначе, 1 июня, День защиты детей, не за горами. Друзья мои, ну что, для того, чтобы в акции поучаствовать и получить огромное количество подарков, их много у нас. Во-первых, заходите, ознакомьтесь с условиями к нам в Инстаграм. Все подробности там. Радио, _Брест. Ну, в общем, все просто. В двух словах. Ваш ребенок рисует рисунок. Вы присылаете его шедевр нам в директ, а мы дарим подарки от наших партнеров. Друзья мои, подробности там, в Инстаграм. Радио, _Брест. Но так скажу, в двух словах. Берестейский пекарь порадует ваших детей большим пакетом с печеньем, пряниками. Бремер подарит вашему ребенку большую сумку-холодильник с мороженым. Фармацевтическая предприятие «Экзон» порадует корзинкой здоровья, наполненную гематогеном, сиропами и всем тем, что любят ваши дети. Продтовары подарят корзинку сладостей вашим детям. В общем, еще огромное количество подарков у нас перечислено. Радио, _Брест, наш Инстаграм. Заходите, ждем.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: что, друзья мои, в рамках этого интерактивного часа мы сегодня с вами обсудим очень жизненную и интересную тему, которая касается каждого из нас. Ох уж эти извечные споры. Нужно пить натощак воду? Не нужно. Вот сейчас вроде пришла мода на стакан воды перед завтраком, выходом и так далее, и так далее. Но раньше наши мамы, наши бабушки вообще не уделяли этому времени и так далее. С чем это связано? Вот и понес этот спор в социальных сетях, друзья мои. А давайте сегодня и мы с вами вместе с темой обсудим, не переходя на личности, а исключительно основываясь на своем опыте, как вы относитесь к данному вопросу и что, друзья мои, вы, в общем-то, пьете утром первым делом. Варианты ответа будут следующие. Конечно же, воду, чай, кофе. Вот такой сегодня будет пост-опрос. Я тут сделаю определенный вывод. Придерживаетесь ли вы этой самой стратегии? Теплая вода, натощак и так далее. Все, друзья мои, по фэншую у некоторых происходит, а у некоторых, наоборот, абсолютно не так. И если вдруг не так, кому-то со стороны, кто пьет эту воду натощак, кажется, что «Ой, у этого все кувырком, а вот у меня как у людей. Я воду утром натощак пью вместо кофе». В общем, друзья мои, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Что вы пьете утром первым делом? Воду, кофе, либо чай? Пообщаемся на данную тему. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост будет запущен с минуты на минуту. Ну и, конечно же, вот вам цифры. 33-код 399-0011 здесь, на нашем студийном чате. Тоже будем обсуждать. Я жду ваших обратных каких-то сообщений. И рассудите, и, конечно же, может быть, подарите пару лайфхаков, как вы перестроили себя на то, чтобы употреблять ранним утром воду натощак, друзья мои. Вот знаете, если среди вас есть спортсмены, те люди, которые знают про, значит, питание, жиры, белки, углеводы, в каком количестве и так далее, тоже будет очень интересно вас послушать, уважаемые спортсмены. Что скажете вы на этот счет? Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Что вы пьете утром первым делом? Да, чай, кофе, либо воду натощак, когда только-только проснулись. Рассказывайте. Ну, а возвращаясь к спортсменам, люди, которых я безмерно уважаю, потому что для меня спортсмены равно самодисциплина. И если человек сказал так, со среды я после пробуждения натощак пью стакан теплой воды. Все, там как человек сказал, так и сделал. Поэтому, знаете ли, нам на наших белорусских спортсменов в этом вопросе нужно равняться. А еще за них можно и порадоваться, друзья мои, потому что студенческий спорт возвращается на мировую арену. Да, это невероятно, потому как исполком Международной Федерации студенческого спорта принял решение о немедленном восстановлении участия студентов-спортсменов с белорусскими паспортами на всех соревнованиях. Друзья мои, ну, это невероятно круто и радостно. А мы будем поддерживать в любом случае наших ребят всегда, везде и на соревнованиях в нашей стране, и на выезде. В общем, что и дело говорить, гордимся.
1: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с пояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21. Градус.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слухай наших.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, кто только что появился здесь у нас в радиопространстве. Это мы, самая позитивная радиостанция, друзья. И в рамках этого интерактивного часа мы общаемся на очень жизненную, актуальную тему ранним утром после пробуждения. Что я имею в виду? Друзья мои, конечно же, кто-то из нас просыпается и думает, водички попить, так, в окошко посмотреть, так, а что там за окном, температурка, либо сразу за телефон и, собственно, там каким-то образом все узнает, но пока наши гаджеты за нас ни кофе, ни чай, ни воду пить не могут, и, надеюсь, этого не случится, мы сегодня решили поднять тему и пообщаться с вами на предмет действительно полезности, а может быть и важности для вас того или иного напитка ранним утром. Я у вас спрашиваю сегодня, друзья мои, а что вы пьете утром первым делом? Пресловутый стакан воды, либо кофе, либо чай. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, запущен пост. Может быть, вы ранним утром, изначально после пробуждения, пьете сразу томатный сок. И такое бывает. А что, он полезен для здоровья невероятно, друзья мои. Но нутрициологи утверждают, и диетологи, что вода ранним утром после ночного пробуждения полезнее всего. Я жду ваши комментарии под постом-опросом. Студийный чат Вайбера, он тоже активен. 33-код-399-00-11. Вот сюда ваши сообщения тоже собираю. Высказывайтесь на эту тему. А что вы пьете утром первым делом? Стакан воды, кофе либо чай? А может быть, вы как-то себя перестроили на каком-то этапе, и, собственно, раньше все кофе да кофе, а сейчас нет, чай, знаете ли, такой дисциплинированный человек. Маша здесь у нас появилась, студийный чат Вайбера активен для сообщений не только Марии. Маша, спасибо за обратную связь. Ну и ваших тоже, я их жду. Так, а Машенька наша пишет: «Всем привет, стакан теплой воды с утра у меня уже дело привычки. То ли подсознание так работает, то ли что, уж не знаю. Но если не выпью стакан теплой воды, по-другому себя чувствую, как-то не очень. Всем хорошего настроения». Маша желает спасибо. Ну и тут можно резюмировать. Всем стакан теплой воды подать с самого утра. Правда? После пробуждения. Друзья мои, а вы знали, на самом деле вообще все медики советуют перед сдачей экзаменов, действительно, всем-всем привет нашим детям, которые сейчас, ох, ой, несложный такой, точнее, сложный, ну, вместе с тем не очень период, но вместе с тем очень ответственный наступил, когда сдача экзаменов, централизованное тестирование, и, конечно же, ну, все это очень-очень сложно. Лично по мне, я говорю, и у меня прям, ох, переживательные моменты стартуют. Так вот, действительно советуют, что перед централизованным экзаменом вода самое то, никакой еды, чтобы, в общем-то, не совсем хорошо стало, потому что волнение и все это может сказаться как-то не очень. Кстати, еще информация, правда, невероятная. Все-таки наши дети очень-очень дисциплинированные люди. Вы слышали, явка на централизованный экзамен в Беларуси у нас составила 99,7%. Да, вот, почти 100%. И это очень-очень здорово. Вообще, все мы сдавали экзамены, сдали и забыли, не задумываясь о том, откуда они вообще пришли, эти экзамены. И факты есть некоторые про них. Расскажу уже совсем скоро. Дождитесь.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: И если мы говорим о том, что у нас, у людей, которые в жизни определены, у нас есть своя профессия, размеренный график работы, все распланировано и так далее, друзья мои, или за кого-то кто-то планирует, это тоже такая доля ответственности, которую ты себе снимаешь и думаешь, нет, пусть там за меня распланируют, а я, собственно, все сделаю. Есть и такие люди. Но в этом, знаете ли, определенный смак, в этом есть спокойствие. То ли дело, мы должны, просто обязаны поддержать наших выпускников, наших детей, которые сейчас, конечно же, определением жизненного пути, безусловно, сдают проверку знаний на тот самый итог. А чем же вы, дети, занимались в течение 11 лет? Покажите, пожалуйста, результаты. А потом распишитесь и будьте добры, получите статус студента почетный. А все сложнее становится получить этот статус, друзья мои. И гонка совершенно честная в этой вступительной кампании должна, безусловно, нам показать тех самых талантливых, трудоспособных и, безусловно, смелых ребят. Я уже рассказала вам немного о том, что явка на централизованный экзамен у нас в Беларуси, в нашей стране, составила 99,7% ребят, друзья мои, но не сотка, верно? А значит, те ребята, которые не попали в эти 99,7%, где-то переживали, где-то волновались, а где-то решили хитрить, да? Ой, ну мне кажется, что и этих вместе с тем ребят надо поддержать, потому что каждый выживает как может, но самое главное, цель наша, родителей, показать ребенку, что хитрость все равно так или иначе обнаруживается, и на ней далеко не уедешь. Это совершенно неграмотная форма существования в жизни с другими людьми рядом. 15 человек не завершили экзамен, централизованный в Беларуси по состоянию здоровья. 9 участников удалены за использование мобильных телефонов, наушников, многофункционального калькулятора и за внесение правок в бланк после окончания времени. Вот такая информация, особенно для тех родителей, кто будет родителем-выпускником уже в следующем году. Вот, друзья мои, нам тоже нужно мотать это на ус, правда? Ну что, если вы еще не добежали в нашу группу официальную в ВК, тогда я прошу милости проходить официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Я там запустила пост. Да, пост касательно напитков ранним утром. Друзья мои, а что вы пьете утром первым делом? Правда, очень интересно. Расскажите. Возможно, это стакан воды, может быть, кофе, а может быть, чай. Заходите, эти варианты ответов я тоже набросала. Голосуйте, оставляйте свой голос, он, правда, важен. Ну, а сейчас, в данный момент, я подвожу итоги нашего поста-опроса, промежуточные, дорогие друзья, чтобы понять. Итак, что вы пьете утром первым делом? 100% голосов пока проголосовали за варианты стакан воды. Да, вы оставили свой голос именно за этот вариант. И спасибо, друзья, огромное. Вода пока рулит. Ну, вода считается самым полезным напитком в мире, говорят медики, а мы с ними очень даже согласны, дорогие друзья. Если чуть выше информацию говорила о централизованном экзамене, вам стало немножко нехорошо, уважаемые родители будущих выпускников, тогда выпейте стакан воды, и пусть обязательно день сложится хорошо. А если уж аритмия, то только в песне Леши Свик «Не лето, Мэри Гу». Здесь была Юля Майская, я прощаюсь с вами до завтра и желаю отличного продолжения дня. Пока-пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Продолжается визит делегации первого региона во главе с первым заместителем председателя облисполкома Дмитрием Городецким в Ленинградскую область России. Брестская делегация посетила ряд сельскохозяйственных организаций российского региона. Углубление кооперации и продовольственная безопасность стали главными темами визита. В Барановичах глава города наградил мужчин, спасших троих детей на пожаре. Денис Тасев и Максим Полешук 21 мая спасли двух девочек и мальчика из горящей квартиры на шестом этаже многоэтажного дома на улице Волошина. Председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк вручил горожанам благодарности, а также отметил исключительность их поступка, поблагодарив за отвагу, решительность и смелость, пишет «Наш край». «Вы оба поступили, как истинные мужчины, настоящие белорусы, не задумываясь, бросились спасать детей». Ведь именно дети – это самое главное, что у нас есть. Это наше будущее, будущее нашей страны, подчеркнул Максим Антонюк.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области обустроено 107 мест массового отдыха у водоемов. Об этом сообщили в Брестском областном управлении МЧС. Проверено состояние дна акватории, детских купелей, удалена растительность в зонах купания. В этом году для отдыха у воды определены 107 разрешенных зон, из них 10 без права купания. В частности, в Бресте откроется новый пляж вблизи Варшавского шоссе. На данный момент в области функционирует 8 спасательных станций, одна маневренно-поисковая группа, 20 постоянно действующих и 16 сезонных спасательных постов «Освод». На улице Мицкевича в Бресте от Ленина до Советской завершили нанесение новой дорожной разметки. Работы выполнили специалисты специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия Брестской области по схеме управления ГАИ УВД Брестского облисполкома. Новая разметка выполнена холодным пластиком. Она служит дольше обычных эмалей, ярче видна. Министерство внутренних дел объявляет о проведении конкурса на лучшие литературные, художественные и музыкальные произведения об органах внутренних дел и внутренних войсках МВД, посвященного 110-летию милиции Беларуси. Для участия приглашаются творческие союзы и коллективы, редакции, а также отдельные авторы, в том числе сотрудники и члены их семей, ветераны отделов внутренних дел. Работы с пометкой на конкурс к 110-летию белорусской милиции направляются не позднее 1 сентября. Подробная информация об условиях проведения конкурса, порядке и адресах предоставления работ, правила оформления и образец заявки размещены на сайте МВД. Новости компании. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191 Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21. С плюсом.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями и местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень. С новостями Пружанского района Мария Демчук. Добрый день. В рамках единого дня информирования на базе Ружанской мебельной компании состоялась встреча министра лесного хозяйства Республики Беларусь Александра Кулика с коллективом предприятия. Темой обсуждения стали тренды и новые направления развития туризма в стране. Перед началом своего выступления Александр Кулик лично ознакомился с производственными мощностями и ассортиментом выпускаемой продукции мебельной компании. Министр достаточно высоко оценил качество производимых гарнитуров, немалая часть которых идет на экспорт. Подводя итоги своего визита, глава Минлесхоза в целом остался доволен работой лесохозяйственного учреждения, однако подчеркнул, что не хватает еще одного мощного рывка, чтобы выйти на тот уровень, который предприятие реально может демонстрировать по всем направлениям своей деятельности. При проведении 6-й региональной научно-практической конференции «Традиционная нравственность и семейные ценности» в Пружанской центральной районной больнице открылся кабинет психологической помощи с говорящим названием «За жизнь». Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». Пружанский гимназист Арсений Пинчук вошел в число призеров областного конкурса видеороликов «Налоги глазами детей». Его работа была признана лучшей в районе, а на днях в Бресте подвели итоги областного этапа. Среди множества креативных заявок со всей Брещины видеоролик Арсения занял 3-е место. Напомню, творческий проект помогает школьникам в интересном формате изучать основы финансовой грамотности и понимать важность налогов для государства. В субботу 23 мая с 9 до 12 часов прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Пружанского райисполкома Сергей Михайлович Гук. Он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Звонить можно будет по телефону 41504.
0: Новости.
1: В городе Житковичи прошел 30-й юбилейный международный турнир по гиревому спорту «Кубок Полесья». Участие в состязаниях приняли спортсмены из разных районов страны, а также гости из России. Были гиревики и из Пружанского района, которые показали свои лучшие физические качества. Среди девушек в рывке гири весом 12 килограммов почетное 2-е место заняла Маргарита Михалюк, учащаяся аграрно-технического колледжа. В этом же упражнении среди женщин серебряную награду удалось завоевать Наталье Коновалову, работницы коммунальника. Что же касается мужчин, здесь 3-ю позицию в рывке гири весом 32 килограмма занял Александр Мацеюк, преподаватель физической культуры и здоровья аграрно-технического колледжа. В Бресте прошел 9-й этап областных соревнований по плаванию «Старты надежд». Участие в нем приняли и воспитанники с дюшор номер 2 «Пружан». Они показали достойные выступления и завоевали несколько наград. В очередной раз прекрасно проявил себя Тимур Докимович, который на дистанции 100 метров брасом сумел завоевать бронзовую награду. Тренер Сергей Коляда. Не менее ярко продемонстрировали себя на состязаниях и подопечные тренера Павла Барана. Так Варвара Лукуть показала прекрасный ход по воде на 200 метров вольным стилем и остановилась лишь в шаге от победы, а Елизавета Грецкая завоевала серебряную награду на 100 метров брасом. На спортивной площадке ДЮСШ номер 1 в городе Пружаны в рамках круглогодичной спартакиады среди учащихся учреждений общего среднего образования 2-й группы прошли соревнования по мини-футболу. Участие в состязаниях приняли 9 команд. Они были разбиты на 3 группы. Победитель каждого трио выходил в финальный этап турнира. Более подробно в субботнем номере газеты «Районные будни». На городском стадионе «Пружан» прошли ежегодные районные соревнования санитарных дружин. В состязаниях приняли участие 11 команд из различных организаций и предприятий района. Открытые акционерные общества «Отечество Агро», «Мурава», «Агрокаляди», «Чишини Агропродукт», «Журавлиная», «Великосельская Агро», «Пружанский райагросервис», «Коммунальник», «Молочный комбинат», «Льнозавод» и «Лесхоз». Подробности в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В минувшую субботу в Пружанском районе, как и во всей республике, прозвенели последние звонки. В школах прошли торжественные линейки для выпускников 9 и 11 классов. Завершился праздничный день большим общерайонным торжеством для 11-классников. Более подробно читайте сегодня в номере газеты «Районные будни». Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12:00 на радио «Брест». С новостями Пружанского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.

0: будни это легко.
1: Доброго дня, доброго полудня, дорогие друзья. Это дневное шоу «Будни. Это легко». Зовут меня Алексей Лихович. Рад приветствовать вас всех на экваторе, на азимуте, на середине рабочей недели. Уже совершенно другой поворот, другое настроение. Настроение ближе к выходным. С чем вас, собственно, и поздравляю. В ближайшие три часа мы вместе с вами успеем передать привет и поздравления, а также узнать массу полезной и интересной информации. Всем прекрасного полудня, всем прекрасного обеденного, а кому-то предобеденного времени. Оставайтесь с нами. Добро пожаловать на борт вместе с нами и хорошей музыкой. Совсем скоро это K-Mara и Fam Like You. Чуть пораньше Darling, Muffin, Disco Ball. А вот прекрасная Ava Max, Kill It Queen буквально через композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках. Оставайтесь с нами.
2: Радио Брест.

0: Реклама. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: Итак, 12:25 на эфирных, а на календаре у нас 27 мая, среда. Давайте посмотрим, чем же знаменателен сегодняшний прекрасный день. Итак, сегодня день смелых решений. Да, иногда такие дни должны наступать, чтобы все-таки найти в себе силы совершить то, о чем раньше мог скромничать, бояться и, собственно, сделать, повернуть свою жизнь к лучшему. Так, сегодня день изобретения шпрот, а также пепельницы. Нет, прекрасно, замечательная еда. Кстати, на самом деле шпроты, такая рыба раньше была, именно отдельный вид. Вот, но потом со временем ее все выловили, и как бы теперь шпроты – это особый способ приготовления кильки. Вот именно их мы потребляем. Но, тем не менее, менее вкусными они от этого не стали. Хороший праздник – день неотложной медицинской помощи. Если у вас есть знакомые, которые работают именно в неотложной медицинской помощи, обязательно их поздравьте. Ну и лично от себя низкий вам поклон за ваш очень и очень нелегкий, очень важный труд. Также сегодня празднуется 3 года подряд уже как Международный день маркетинга. И запомните ударение на букву «А», потому что оно образовано от английского слова «маркет». И если вас будут поправлять маркетинг, просто смотрите на них с недоумением. По событиям пройдемся дня сегодняшнего. Так, кстати, в 1703 году заложена Петропавловская крепость, и эта дата считается днем основания города Санкт-Петербурга, прекраснейшего культурного города, который считается культурной столицей нашей соседней братской России. В 1930 году Ричард Дрюл именно 27 мая запатентовал прозрачную целлофановую липкую ленту, которую мы привыкли называть никак иначе, как скотч. Ох, сколько чего было починено, сколько всего было спаковано. Спасибо им большое. В 1933 году состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Три поросенка». Кто из знаменитостей родился именно 27 мая? Танцовщица Айсидор Дункан. Белорусский поэт Владимир Жилко. Государственный деятель Генри Киссинджер. Прекрасная актриса Мария Шукшина. Кстати, она была у нас в городе Бресте, и мы даже могли наблюдать ее творческий вечер, за что ей тоже спасибо. Повар Джейми Оливер. Тот самый знаменитый, с очень такой необычной прической, но у него очень классные рецепты. Честно скажу, тесто для пиццы я готовлю именно по его рецепту. Открою секрет, он просто треть муки заменяет на манную крупу. Очень вкусно получается. Так, и сегодня родилась актриса Лили Роуз Депп. Так, кто празднует именины именно 27 мая? Тихон, Никита, Петр, Марк, Макар, Максим, Леонтий, Иван и Александр. Именно эти имена, именно люди с этими именами празднуют сегодня именины. Тут скорее проще сказать, кто сегодня их не празднует. Но, тем не менее, повод поздравить их у вас, конечно же, есть. Так что не стесняйтесь, часу до двух в рамках часа приветов и поздравлений у вас это обязательно получится.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погоды, местами небольшие кратковременные дожди. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Ветер северо-западный, северный 5-10. Во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21 тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21.
2: Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на purebank.by.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
3: А так можно было?
2: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Знай наших.

0: будни это легко.
1: Мы привыкли считать дни до лета, и поэтому совсем-совсем скоро мы знаем, что уже сколько там осталось-то, получается. Ну, давайте сегодняшнего уже не считать. Четверг, пятница, суббота, воскресенье, 4 дня, а там и лето. И лето у нас начинается с какой даты? 1 июня. А что такое 1 июня? Это День защиты детей. Прекрасный, замечательный праздник. Так вот, вместе с нами мы его и будем отмечать, вместе с любимой радиостанцией «Радио Брест», как естественно. Итак, очень интересную акцию мы запустили. Детство на Радио Брест. Все просто. Ваш ребенок рисует рисунок. Вы присылаете этот шедевр к нам в директ в наш инстаграм Радио Нижнее подчеркивание Брест. А мы дарим подарки от наших партнеров. Подробности в нашем инстаграм. Еще раз вам напомню. Радио Нижнее подчеркивание Брест. А, кстати, подарки у нас очень даже хорошие. Берестейский пекарь порадует ваших детей большим пакетом с печеньем и пряниками. Бремер подарит вашему ребенку большую сумку-холодильник с мороженым. Фармацевтическое предприятие «Экзон» порадует корзинкой здоровья, наполненную гематогеном, сиропами и всем, что любят ваши дети. А продтовары подарят корзину вкусности для ваших детей. И это еще не все. Брестская фабрика сувениров порадует сертификатом на 2 персоны на мастер-класс по росписи шкатулки, а также 3 сертификата на 1 услугу от квест-рума «Мистик Клауд» на проведение детского праздника точно порадует ваших детей. Ну что ж, я думаю, я вас очень даже привлек и завлек. Рассказываю правила у этого конкурса, у этой акции. Есть правило. Конкурс рисунка на Радио Брест. Все, что вам нужно. Первое. Это, быть подписанным на нашу страницу. Тут ничего сложного, да и, я думаю, многие из вас уже это сделали. Присылаем рисунок своего ребенка до 31 мая включительно. А вот тут важно. Личную галерею вашего чада устраивать не надо у нас в инстаграме. Один ребенок, один рисунок. За счет, либо если пришлете много, за счет пойдет только первый. Так, итак, дальше. Условия. На детском рисунке могут быть изображены мамы, папы, бабушки, дедушки, друзья, любимые питомцы, хоть морские звезды, одним словом, кто угодно. Но самое главное, мы же радио, соответственно, они должны быть в наушниках. Фантазия детей приветствуется. Подведение итогов команда Радио Брест определит лучшие креативные рисунки и рисунки первого июня, в День защиты детей. И, конечно же, объявим победителей. Отметим День защиты детей вместе. Правила я объяснил. Еще раз за правилами можете прямо сейчас перейти в наш инстаграм Радио Нижнее подчеркивание Брест. Участвуйте. Призы хорошие. С огромным удовольствием отдадим их лучшим.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 0176.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: Это был Summer Jam от Bright Sparks и Deep Chills на волнах Радио Брест. А мы уже совсем-совсем скоро окажемся в следующем часе. И я вам точно обещаю, что это будет самое теплое, душевное и интерактивное время. Не стесняйтесь, пишите, передавайте приветы, поздравления, признавайтесь в любви. Все это возможно в этом дневном эфире, в этой дневной смене с часу до двух в рамках часа приветов и поздравлений. Для чего? Пользуйтесь и начинайте пользоваться прямо сейчас нашими эфирными контактами. Наш студийный вайбер 399-001. Код оператора 33 и смс-портал 9900. Вот здесь именно я как раз-таки и жду ваших сообщений, дабы в следующем часе они обязательно прозвучали на наших волнах. Присоединяйтесь!
2: Радио Брест!
3: Мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Явка на централизованный экзамен в Беларуси составила 99,7%. На экзамен пришли 58 874 зарегистрированных. 204 участника не явились, двое не были допущены из-за отсутствия паспорта. Самые популярные предметы – математика. Ее сдавали 19 400 человек, обществоведение – 12 611 и биология – 11 873 человека. 15 абитуриентов не завершили экзамен по состоянию здоровья. 9 участников удалены за использование мобильных телефонов, наушников, многофункционального калькулятора и за внесение правок в бланк после окончания времени. Школьник из Кобрина разработал технологию утилизации отходов птицефабрик. Ученик 10 класса средней школы номер 6 Олег Алиярник стал победителем 14-го республиканского конкурса «Техноинтеллект». Молодой человек успевает хорошо учиться, участвовать в олимпиадах, побеждать в конкурсах республиканского уровня, быть активным в общественной деятельности учреждения образования и района и подрабатывать.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Болельщиков и участников забега первых будут бесплатно угощать белковыми коктейлями. Напомним, масштабный легкоатлетический забег первых пройдет в Бресте 30 мая. Компания «Савушкин», официальный партнер грандиозного спортивного праздника, приглашает брещан в бренд-зону «Теос Про». Бегунов зарядится энергией перед испытанием, болельщиков полезно провести время, отмечается в пресс-релизе компании. В самом сердце спортивного городка развернут интерактивную фотолокацию и зону дегустации. Победители забегов получат подарки от «Теос Про», а каждому участнику вместе со стартовым пакетом достанется набор стикеров. Традиционное специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!» проходит по территории страны по 5 июня. В этот период правоохранители усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения, уделяя особое внимание местам массового пребывания несовершеннолетних. В светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни. Включенный свет дает как водителю, так и ребенку дополнительные секунды для принятия решения. Новости компании. Новинка 2026 года – туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака вучня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите дюнник. Подробязности на сайте «Твойвелик.ру.ба» и по телефоне 780-31-31. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью от 6 до 8, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: Я, конечно, не падаю, но очень с огромным удовольствием возвращаюсь и не на бис, а просто к вам. И все для того, чтобы именно в это время, с часу до двух, провести тот самый час приветов, поздравлений. Меня зовут Алексей Лихович, я с огромным удовольствием собираюсь озвучивать ваши сообщения в нашем эфире. И все сие случится, ежели вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Пишите прямо сюда. И вот есть, полетели первые ласточки, первое сообщение. Оксана написала: «Здравствуйте, уважаемый радиобрез». Здравствуйте, Оксана. Хочу передать приветик любимому мужу Дмитрию и пожелать, пусть этот день принесет только положительные эмоции и хорошие новости. С хорошими пожеланиями. Михневич Алексей, Татьяна и Елизавета из Бреста сегодня спешат поздравить Гусаковского Александра из Бреста с его 39-м днем рождения. Желаем имениннику крепкого здоровья, удачи, благополучия, семейного счастья и гармонии. Ну что ж, прекрасные сообщения. Именно они положили начало прекрасного часа. Часа приветов и поздравлений на Радио Брест. Пишите, координат я назвал. Пока что расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Прямо сейчас это будет... Нет, совсем скоро. Это будет Дэвид Гетта и Кид Куди «Memories». Чуть пораньше Кирилл Гуд, он же Лирик, «Кассеты». Dennis First и Sweet Child of Mine буквально через композицию и рекламу уже здесь.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Go. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Итак, продолжаем, дорогие друзья. Это час приветов и поздравлений на Радио Брест. Прекрасное время для лучших сообщений. Поехали. Городишенину Дину Борисовну поздравляем с днем рождения. Хочу тебя поздравить, мама. В этот день тебе желаю, чтобы к целям шла своим упрямо, совсем преград не замечая. Меня ты вырастила, мама. И знаю, я не просто была, но ты осталась самой-самой такой же чуткой и любимой от Ирины. Дорогую нашу Абакумову Оксаночку поздравляем с днем рождения. Будь самой веселой, самой счастливой, хорошей, нежной и самой красивой. Будь самой внимательной, самой любимой, простой, обаятельной, неповторимой, доброй, строгой, слабой и сильной. Пусть беды уходят с дороги в бессилье. Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. Любви тебе, веры, надежды, добра. Поздравляем, Оксана. Тебя пусть счастливой будет семья. Пусть всегда с тобой будет везение, а не только в твой день рождения. Твои коллеги по работе. Ну что ж, прекрасные поздравления. Оставайтесь с нами. Конечно же, пишите. Я очень жду ваших сообщений здесь, на нашем студийном вайбере. 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Пишите.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, а на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью 6-8, днем 16-18.
2: Реклама.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Бесед». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
7: 6 июня – горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наши треки.

0: 13:53 на наших эфирных, и давайте подводить итоги нашего душевного, интерактивного и теплого часа приветов и поздравлений. Так, заглядываем в наш Viber студийный, там все озвучено, прочитано, та же ситуация у нас и с нашим СМС-порталом, а это значит, что все сообщения прекрасно долетели до адресатов, принесли им радость, удовольствие и позитивный настрой. Это хорошо, это прекрасно, значит, миссия часа и приветов и поздравлений дневная выполнена целиком и полностью. Напоминаю, что сегодня вечером точно так же я окажусь здесь и буду озвучивать ваши сообщение сие случится с 6 до 7 вечера, так что если не успели сейчас, ничего страшного в этом нет. Мы же с вами уже переходим в следующий час нашего дневного шоу «Будни. Это легко». Совсем скоро вернусь и расскажу, чем развлечь тебя в самое ближайшее время в городе Бресте и не только. А также в разряде наших таких нестандартных, как я их люблю называть, ну и новостей, поведаю вам, что и против кого может выстоять самая настоящая любовь. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас Ян Шторм и Somebody Told Me. Буквально прямо сейчас уже в нашем эфире. Я же вернусь в часе следующем.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Совета Республики Наталья Качанова в Иваново проводит встречу с председателями областных, районных и городских советов депутатов, передает Белта. По словам Натальи Качановой, такие встречи проводятся традиционно, чтобы обсудить наиболее актуальные темы, обменяться мнениями, поделиться опытом работы депутатского корпуса по всей стране. Спикер подчеркнула, что такое взаимодействие очень важно и позволяет выкристаллизовать вопросы, которые наиболее актуальны на современном этапе развития страны. Председатель Совета Республики подчеркнула, что депутаты являются ключевым звеном в системе управления на местах. Они первыми видят проблемы людей и знают об их реальных потребностях. Наталья Качанова призвала депутатов озвучивать предложения по улучшению жизни людей. Затем законодательные инициативы могут быть внесены через Совет Республики. Выездная коллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства прошла в Ивацевичах. В работе коллегии приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило и заместитель председателя облисполкома Вадим Альшевский. Обсуждены итоги работы организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства в прошедшем отопительном периоде и задачи по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-27.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Исполком Международной федерации студенческого спорта принял решение о немедленном восстановлении участия студентов-спортсменов с белорусскими паспортами на всех соревнованиях. Информация об этом размещена на официальном сайте федерации. Решение о возвращении белорусов было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 7 мая. 30 мая в Бресте состоится забег первых. Праздник организуется с минимальным перекрытием дорожного движения. Данное решение принято с учетом проработки вопроса всеми заинтересованными. Маршруты забега пройдут по улицам Зубачева, Гоголя, Героев обороны Брестской крепости и Ленина, по проспекту Машерова и Берестейскому мосту. Забег обещает стать настоящим праздником спорта. Расписание забегов и планирование перекрытий спланированы для того, чтобы минимально нарушить обычный ритм дорожного движения, отметили организаторы мероприятия. И последнее. Медицинские работники очень обеспокоены тем, насколько популярными стали электронные сигареты в детском и подростковом возрасте. Как понять, что ребенок курит? Нужно обратить внимание на наличие новых зарядных устройств или кабеля с отличающимся разъемом от телефона, а также на запах волос и одежды. От курящего ребенка электронные сигареты будут исходить фруктовые или ванильные запахи, напоминающие туалетную воду. Курение электронных сигарет резко ухудшает состояние здоровья подростка. Это может проявляться как быстрая утомляемость, ухудшение памяти, повышенная раздражительность, резкие перепады настроения, чрезмерная бледность кожи, синяки под глазами, сухой кашель и одышка, неприятный запах изо рта, снижение аппетита. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью от 6 до 8, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: будни это легко.
1: Итак, 14:10 на эфирных. Рад, что вы вместе с нами. Это дневное шоу «Будни. Это легко». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час я вместе с вами. Узнаем массу интересной и полезной информации. Расскажу из ряда курьезных новостей, на что способна сила любви и против каких хищников она может противостоять. А также уже совсем скоро поведаю, чем развлечь себя в городе Бресте и не только в самое ближайшее время. Одним словом, делаем наши будни нескучными, и для этого и есть наше шоу «Будни. Это легко». Что в музыкальном эфире совсем скоро? «Milky Challenge» и «Stolen Dance». Чуть пораньше. «Never Let Me Go» от коллектива под названием «Pop». А вот Робин Шульц, «Эмберс» буквально через композицию и рекламу уже здесь, только не пропустите.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Будни. Это легко.
1: А еще легче они становятся, если уметь их скрасить. Итак, про некоторые грядущие и сегодняшние культурные события в городе Бресте рассказываю прямо сейчас. И с чего начну? Это очень интересный нишевый лайв-концерт от команды «Ференц». «Ференц» — это команда авторской музыки. Пройдет он сегодня, 27 мая, во Дворце культуры профсоюзов в 19:00. Концерт авторской музыки, выброс адреналина, который вы почувствуете каждой клеткой. Будет громко, будет ярко. Ваш любимые треки в живом исполнении команды «Ференц». Лучше забыть про плейлисты в наушниках и почувствовать, как дрожит под ногами ДК профсоюзов. Вот что ребята написали про себя. Ну что ж, будем посмотреть, как говорится. Далее, 29 мая в 19:00 в Малом зале Брестского академического театра драмы состоится очередной показ замечательной лирической комедии «Барышня-крестьянка» по произведению Александра Сергеевича Пушкина в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Александра Козака. На сцене Брестского академического театра драмы живет одна из самых трогательных и шаловливых историй любви в русской литературе. Повесть Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка». Дворянские семейства Муромских и Берестовых враждуют, словно шекспировские Монтеки и Капулетти. Но непримиримые розни и предубеждения отцов не помеха любопытству. Барышня Елизавета Муромская, заинтересовавшись рассказами о загадочном Алексее Берестове, загорается идеей с ним познакомиться и затевает очаровательную интригу, переодевшись в простую крестьянскую, встречается с юношей в лесу. Невинная шутка оборачивается серьезной влюбленностью, и вот уже Елизавета страшится неизбежного раскрытия своего обмана. Постановка в традициях классического психологического театра, наполненная легкостью, обаятельным юмором и пушкинской поэзией, покажет, как смешные и искренние уловки накрепко связывают влюбленных, и как легко стирается ненависть, и если присмотреться внимательнее к своему заклятому врагу. Возрастная рекомендация 12+. Напомню, 29 мая в 19:00 в Малом зале Брестского академического театра драмы. Для детей, а именно 30 мая в 13:00 в Большом зале Брестского театра кукол премьера. Отважный мангуст, коварные змеи, опасные джунгли, Рики, Тики, Тави в Брестском театре кукол. Режиссер-постановщик Дмитрий Богданов. История это о маленьком мангусте, который стал большим героем. В основе постановки знаменитое произведение Ридьярда Киплинга, переосмысленное через современные технологии. По задумке режиссер, действие разворачивается на съемочной площадке. Индийские джунгли, видеопроекция, динамичный свет и атмосферная музыка создают эффект погружения в мир приключений. О чем спектакль? Рикки-тикки-тави, спасенный людьми после наводнения, поселяется в их доме и становится защитником семьи. Ему предстоит вступить в схватку с кобрами, чтобы спасти своих новых друзей и восстановить справедливость. Это притча о храбрости, преданности и победе добра над злом. Еще раз напомню, 30 мая, 13:00, Большой зал Брестского театра кукол. Эти не только мероприятия, события в нашем городе. Так что милости просим, приятного просмотра. Оставайтесь вместе с нами, скоро вернусь. В середине этого часа, кстати, прогноз погоды.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, а на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью 6-8, днем 16-18.
2: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наша музыка.

0: будни. Это легко.
1: Итак, продолжаем. 14.38. На очереди у нас забавная история. Ну, в принципе, она забавная только с одной стороны. Для героев она была весьма и весьма очень даже волнующей. На Гавайях в США Чесли Акима и Алька Дикерсон чуть не стали жертвами тигровой акулы. Мужчина и женщина рассказали, что увидели хищную рыбу, когда гребли в водах острова Мауи. По их словам, акула была больше их каяка, который в длину достигал 3,6 метра. Она вцепилась в него зубами и стала трясти. Дикерсон отреагировал мгновенно и несколько раз ударил акулу кулаком, пока не отбился от нее. Она погрузилась в небольшую глубину и, уплывая, просто обдала нас брызгами от хвоста. Я был в шоке, рассказал мужчина. После столкновения с хищницей пара просто поплыла к берегу. Дикерсон и Акима переживали, что акула могла повредить каяк, и он мог бы пойти ко дну. Несмотря на опасения, им удалось добраться до суши. Это было просто безумие, описала пережитая девушка. Тем не менее, пара заявила, что будет продолжать заплывы. Встреча с агрессивной акулой не напугала влюбленных. Напомню, что тигровая акула – это один из крупнейших морских хищников, обитающих в тропических и теплых водах по всему миру. Свое название она получила за характерные темные полосы на теле, которые с возрастом бледнеют, а взрослые особи могут достигать 4-5 метров в длину. Эти акулы известны как морские мусорщики, со способностью поедать практически все, от рыб, черепах до птицы несъедобных предметов. Ведь насколько великая сила любви, она может противостоять даже хищной 5-метровой акуле. Но на самом деле то, что он ударил ее кулаком по носу, это он, может быть, знал, а может быть, не знал. На самом деле, да. У них это самое чувствительное место, и если ударить кулаком по носу акулу, она действительно может отступить. Ну, во всяком случае, так говорят те самые ученые, те самые наблюдатели за животными. Проверять, конечно, я никому это не рекомендую, но такое мнение научное есть. Продолжаем вместе с нами чит-коуд и Фроули с треком Towers прямо сейчас на наших волнах.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: будни это легко.
1: Это была Кейти Перри, а if we ever meet again, когда-либо мы, если мы еще когда-нибудь встретимся. Ну, а мы как раз-таки очень даже, это вот удачная песня, потому что мы с вами обязательно встретимся, сие случится буквально через час. С трех до четырех оставляю вас в обществе только хорошей музыки и прекрасного настроения и замечательного продолжения этого дня. На календаре среда, еще целых полдня у нас есть для того, чтобы завершить все начатые дела. Если что-то не получается, давайте просто отойдем, знаете, как художники, посмотрим с другой стороны, и вдруг как раз-таки новые красочки, новые мазки в нашей картине «Жизнь» получится, а вдруг этот метод сработает. Почему бы и нет? Вот такой вот мой вам совет на самое ближайшее время. Оставайтесь на волнах Радио Брест, совсем-совсем скоро вернусь, а пока только классная музыка, только для хороших людей.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С начала года в Брестской области проведена очередная государственная аттестация двух оздоровительных и семи санаторно-курортных организаций. Об этом СББ сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Подтвердили статус оздоровительной организации для взрослых и детей первой категории «Экобел Колбовичи» и филиал «Оздоровительный центр энергии Рубрестэнерго». Санаторий «Олеся» подтвердил статус санаторно-курортной организации для взрослых и детей первой категории. Аналогичный статус у санатория «Надея». Санаторно-курортная организация «Брестгорздравница» подтвердила статус санаторно-курортной организации для взрослых и детей первой категории. Подтвердили свой статус санатории «Белая Вежа» и «Ружанский» детский реабилитационно-оздоровительный центр «Колос». В летнем сезоне 2026 Брест подготовил масштабную программу. Более 13 500 юных брестчан отдохнут в лагерях. На базе 52 школ города откроется 86 дневных воспитательно-оздоровительных лагерей. Для подростков откроется 34 лагеря труда и отдыха. Более 1200 молодых людей в трудовых бригадах займутся благоустройством Бреста. Профильные лагеря «Юный патриот», «Спасатель» и «Нагановец» ждут тех, кто хочет научиться дисциплине и проверить себя на прочность. Особое внимание и двойная забота детям-сиротам и детям из детских домов семейного типа.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Польша готовит к открытию участки скоростных трасс границы Белоруссии, направление на Брест и Гродно. Польская дорожная служба опубликовала список участков скоростных трасс, которые планируют открыть в начале лета 2026 года. Отмечайте День защиты детей вместе с Радио Брест. Присылайте рисунок вашего ребенка до 31 мая включительно и выигрывайте призы от партнеров акции. На детском шедевре могут быть изображены мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья, любимые питомцы, обязательно в наушниках. Подробности в нашем Инстаграм @radio_Брест. Новости компании. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». В завершение о погоде.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью от 6 до 8, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью от 6 до 8, днем от 16 до 18 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Александр Цай, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, сообщил стоимость путевок в детские лагеря на этот год. Стоимость путевки в популярные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием составляет около 760 рублей. Государство компенсирует 40% этой суммы. Размер удешевления составляет 302 рубля. Для дневных лагерей на 15 дней цена путевки около 175 рублей. При этом государство компенсирует 73% стоимости, то есть размер удешевления достигает 127 рублей. Профсоюзы и наниматели предусматривают доплату для работников на определенную категорию детей. В отдельных случаях она может покрывать полную стоимость соответствующих услуг или расходов. Александр Цай отметил, что мера касается детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, состоящих на учете инспекции по делам несовершеннолетних. По его словам, местные бюджеты доплачивают таким категориям практически до полной стоимости путевки. Делегация межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области Организации Российского профсоюза работников промышленности с официальным дружественным трехдневным визитом работает в Бресте. Сегодня гости из России встретились с руководством Брестского областного объединения профсоюзов, познакомились с работой Брестской областной организации профсоюза «Белпрофмаш» и обсудили перспективу сотрудничества. Итогом встречи стало подписание соглашения между отраслевыми областными организациями.
0: Новости.
1: На плацу 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской краснознаменной бригады состоялась торжественная церемония вручения оружия и военной техники военнослужащим, недавно принявшим военную присягу. Молодое пополнение прибыло в штатные подразделения для дальнейшего прохождения службы.

0: после завершения обучения в пункте приема нового пополнения и успешной сдачи комплексных зачетов по предметам боевой подготовки. Этот воинский ритуал имеет глубокий символический смысл. С этого момента каждый военнослужащий не только осваивает технику и вооружение, но и принимает на себя личную ответственность за их сохранность, исправность и грамотное применение. В Бресте завтра в связи с проведением массовых мероприятий вводится временный запрет движения транспортных средств с 10 до 12 часов 30 минут по улице Ленина на участке дороги от улицы Мицкевича до проспекта Машерова по проспекту Машерова от дома номер 5 до улицы Ленина. Общественный транспорт будет следовать в объезд. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18, в Барановичах ночью 4-6, днем 13-15, в Пинске ночью 5-7, днем 15-17, в Бресте ночью 6-8, днем 16-18.

0: Слово эксперту.
1: Шестнадцать двенадцать на эфирных.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре среда, значит, в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». И прямо сейчас я представляю наших уважаемых гостей студии. Со мной сегодня старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облсполкома Олеся Липская. Здравствуйте, Олеся.
1: Добрый день.
0: И психолог-координатор Центра дружественного подросткам «Вместе» Брестской городской и детской поликлиники номер 1 Ирина Амелюк. Здравствуйте, Ирина.
2: Добрый день.
0: Итак, первый вопрос. Вот буквально через несколько дней у школьников начнутся самые длинные и беззаботные каникулы. Но статистика показывает, что именно в этот период резко растет число преступлений против детей. Почему летняя свобода и избыток свободного времени становятся для злоумышленников таким, скажем так, золотым часом для охоты?
1: Алексей, уважаемые слушатели, хотелось бы в первую очередь, конечно, тех, кто является родителями, поздравить с окончанием учебного года, пожелать шикарных, обалденных летних каникул, как вам, так и вашим детям, для того, чтобы они набрались массу позитивных эмоций, энергии, зарядились за эти летние дни и с новыми силами, счастливыми пошли в новый учебный год. Но, к сожалению, вот этот вот длинный каникулярный период, да, как правильно Алексей обозначил, он стоит в себе скрытые угрозы. Объясню почему. Потому что сейчас, естественно, дети наши будут заняты. Вы, как родители, находитесь в рабочее время на работе, да. И, естественно, к сожалению, у нас практически у всех, даже не подростков, а детей, сейчас есть телефоны, да, с выходом в сеть интернет. И основная угроза, конечно же, таится именно там. Такой мессенджер, как Телеграм, да, наверное, всем вам хорошо известен, вы тоже являетесь активными его пользователями, но и наши дети, к сожалению, именно оттуда получают угрозы, которые могут спровоцировать либо ребенка на какую-то противоправную деятельность, да, то есть это и вовлечение в незаконный оборот наркотиков, и в мошеннические действия, да, либо же непосредственно ребенок может сам стать, к сожалению, жертвой, в том числе и жертвой сексуального насилия, может быть вовлечен в изготовление материалов детской порнографии. Дальше я остановлюсь, потом расскажу более подробно, как это все происходит. Согласно вот информации нашей и анализа криминогенной ситуации на территории Брестской области в текущем году за 4 месяца, я могу сказать, что у нас идет рост выявленных фактов материалов детской порнографии и распространения. Всего выявлено таких 13 преступлений, то есть и в прошлом году эта цифра составляла 4, поэтому мы видим, к сожалению, активно вовлечение несовершеннолетних в это. И, конечно же, очень главное, необходимо сказать, вербовка происходит в телеграм-каналы, в которых находят детей, и потом переходят в личное общение преступники, и таким образом они вербуют этих детей на изготовление материалов детской порнографии с корыстной целью и так далее. Вот, если вкратце, такая ситуация.
0: Да, в последние годы в новостях все чаще фигурируют такие термины, как груминг, и, к сожалению, к домашним любимцам данное слово в данном контексте нашего разговора не имеет никакого отношения. Ну и, конечно же, как вы уже говорили выше, вовлечение детей в создание контента 18+. Так вот, как мы обещали, как более подробно, какие схемы используют преступники ныне, чтобы войти в доверие к ребенку через соцсети, мессенджеры или онлайн-игры? Можно, если есть возможность, примеры, о которых родители брещен должны знать прямо сейчас.
1: Да, конечно. В первую очередь необходимо отметить, что ошибочно многие наши родители думают, что где-то 14-15 лет – это тот возраст, когда детей вовлекают, к сожалению, в эту противоправную деятельность. На самом деле гораздо ниже вот этот возрастной центр – это малолетние дети, как правило, подвержены, это даже начальная школа, то есть примерно с 8-9 лет. Приведу, вот, кстати, очень хороший такой пример с профилактической составляющей. Когда выступала в одной из школ, да, это были третий класс, детки, и с учетом того, что, как правило, общаемся с более старшими, да, задала деткам такой вопрос: расскажите, пожалуйста, поднимите мне руки, у кого вообще есть установлен телеграм-канал, да, и у кого есть личный аккаунт в телеграме. Это детки третьего класса. Мне из 27 человек подняли, внимание, 24 ребенка руки. То есть здесь, наверное, в первую очередь вопрос все-таки к родителям, потому что, ну, мы видим, что все субъекты профилактики вовлечены активно в эту работу, и большая работа проводится. Но, к сожалению, когда сами родители дают ребенку телефон, и в этом телефоне установлен источник повышенной опасности, в данном случае это Telegram, да, то, наверное, все-таки родители должны более четко контролировать тот контент, который дети могут видеть, и тех людей, пользователей, которые могут добавляться и писать сообщения, в том числе и общаться с его непосредственно ребенком. Потому что, к сожалению, вот этот возраст, наверное, Ирина Николаевна потом продолжит, расскажет особенности, да, ребенка, что он совершенно не понимает, какие опасности таит тот человек, который пишет это сообщение, тот преступник. И вот таким образом получается, что ребенок, совершенно не думая о каких-то последствиях, вот я говорю, вот в данном примере, попросила деток рассказать несколько историй, кто им писал из людей, которых они вообще не знают в сети интернет, именно в Телеграме. И девочка мне сразу говорит, подняла руку, говорит, вот я в одном из там Телеграм-каналов, естественно, это детский контент, который интересует детей, в том числе и игры, да? И она поставила лайк на один из постов в этом Телеграм-канале. Соответственно, этот лайк просмотрел преступник, как я предполагаю. И ей тут же, спустя несколько минут, с аккаунта, который она не знала, пришло сообщение: «Привет, как дела?» и так далее. «Скинь мне свои фотографии». То есть вот это вроде бы мелочное действие, да, ребенка налайкнуло сообщение в общем чате. Оно повело к тому, что, естественно, педофилы и лица, которые стремятся изготовить противоправный контент, они таким образом и вербуют, подбирают жертв. Они просматривают все эти каналы, где вот есть малолетние дети. И, естественно, он сначала должен войти в доверие к ребенку, да, и в таком вот формате он, естественно, написал отдаленно: «Привет, как дела? Где ты учишься?» и так далее. Ребенок несколько сообщений ему в ответ ответил, но потом, когда попросил преступник записать ему видеокружок просто, как тебя зовут и так далее, она попросила его сделать это в ответ, на что ребенок в третьем классе, он смог идентифицировать, скажем так, что это не ее сверстница, которая с ней списывается, потому что кружок, как девочка посчитала, какой-то был страшный, то есть и какой-то якобы с интернета, и не сделанный именно вот собеседником, действительно тем, которым якобы она думала, да. И девочка просто удалила переписку, и слава богу, она правильно поступила, и как бы дальше общение не зашло. Но, к сожалению, тех детей, которые таким образом вовлекаются, очень много. Они начинают, продолжают переписку, да, и когда уже преступник входит в доверие, и, естественно, он как минимум располагает ребенка к себе, ребенок думает, это его сверстник, ничего не подозревает, и потом он просит уже не просто какие-то красивые фотографии, да, а переходит к видео изготавливать, которые действительно порнографического содержания, да. Детки, они не задумываются о последствиях. И самое страшное, когда они один-два кружочка вот этих так называемых, как любят говорить в Телеграме, записали и сбросили, да, этому пользователю, потом начинается жесткий шантаж со стороны преступника. Я, если ты дальше мне не будешь эти видео изготавливать какие-то, те, которые я уже тебе скажу, как постановочные, что тебе необходимо сделать и так далее. Я это видео несколько кружочков, хотя, в принципе, для взрослых они, с одной стороны, безобидные. Ребенок, допустим, находится просто в маечке, да, либо в нижнем белье. Но для ребенка это такой психоэмоциональный стресс в этот момент, что если он расскажет и эти кружочки скинет папе или маме, папа или мама, естественно, первое, будут ребенка ругать, второе, обязательно они, как вариант, меры такие дисциплинарные, да, они могут забрать телефон. Для детей сейчас это очень большая психологическая травма, наверное, да, Ирина Николаевна? И поэтому ребенок идет на поводу дальше у преступника, замыкается в себе и изготавливают именно вот эти материалы, те, которые уже указывает непосредственно преступник.
0: Спасибо большое. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. Пока небольшая рекламная музыкальная пауза на радио Брест.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Зачем из дома вышли? Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наши песни.

0: Слово эксперту.
1: Так, рубрика «Слово эксперту» продолжается. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД Брестского облсполкома Олеся Липская и психолог-координатор Центра дружественного подросткам «Вместе» Брестской городской детской поликлиники номер 1 Ирина Амелюк. И следующий вопрос у меня будет так более адресно к Ирине. Современные дети, они, как мы уже знаем, технически подкованы лучше взрослых, но психологически все-таки они остаются детьми. Какие черты характера или поведения подростка делают его легкой мишенью для преступника? И вот тут самое главное для родителей, как понять, что уже ребенок попал в зону риска, но молчит из страха, стыда, чувства вины. Какие вот неочевидные сигналы в поведении родители часто пропускают?
2: Спасибо, Алексей, за вопрос. Правда, он очень актуальный. И вот этот контекст такого сексуализированного насилия, он очень сложный, очень такой неоднозначный и, можно сказать, знаете, как подвальный. Его очень трудно потрогать, потому что это всегда табу, это всегда стыдно, это всегда очень много вины в этом процессе. А подростки попадают в эту мишень, потому что в силу подросткового периода они хотят общаться, хотят нравиться, хотят быть видными, замеченными. И если кто-то им написал, какой он или какая она красивая, у них столько радости появляется, завязывается такой определенный контакт, который может быть ловушкой, потому что, возможно, дома у них нет всегда такого тепла, доверия базового, потому что родители куда-то несутся, бегут в заработке финансовых каких-то благополучий и так далее. Но очень важно понимать, что если ваш ребенок начинает закрываться, замыкаться, не откликаться на какие-то просьбы, поехать куда-нибудь там к бабушке в деревню, еще куда-то, чаще всего он остается один на один. Что-то здесь не так, что-то здесь может происходить. И плюс к этому могут присоединиться нарушение питания, нарушение сна, нарушение, скажем так, в поведенческом аспекте, в плане, если он был такой достаточно открытый, коммуникабельный, везде хотел, все ему хотелось пробовать, искать, особенно в увлечениях и в различных процессах контакта. Сейчас он закрылся, замкнулся, и правда, это такие сигналы, на которые стоит родителям обращать внимание. Важно всегда понимать, что 3К родители должны знать про ребенка. Куда пошел ребенок, кто пошел с ним и когда он должен вернуться. Здесь мост доверия у родителей и детей возникает в том процессе, когда ребенок, независимо, что у него произошло, он придет и расскажет родителю, как у него и что происходит. И если какой-то чужой человек в интернет-сети его, ну, наверное, заловил в какую-то такую ловушку там, да, или что-то там с ним происходит, с этим подростком или с ребенком, в первую очередь он придет к родителю и скажет, что вот так и так у меня случилось, мне нужна ваша помощь. Поэтому очень много мы можем говорить о различных безопасных процессах, но формирование в семейной системе доверия, безопасного контакта, понимание, что самые важные, наверное, такие значимые люди – это родители, они всегда помогут, поддержат. Вот это, наверное, важно формировать в каждой семье. И только вот этот момент может дать безопасное пространство для того личностного развития, в которое, в общем-то, входит ребенок в подростковый период. Потому что он является достаточно опасным в том плане, потому что, погружаясь в систему социальных сетей, контактов, в такое, как говорят, всеобъемлющее подключение, ребенок теряет реальность с жизнью. И он не всегда может, учитывая, что у него еще кора головного мозга не деформирована, она способна к критичности только к 24-25 годам. У него нет этой возможности критически посмотреть, что происходит с ним, как он общается, кто с ним общается. Его очень можно быстро заловить в эту ловушку.
1: Ну да, ведь у них там такой вот эффект визуально ощущенческий эффект, что это полная безопасность, что он, я в телефоне, я дома, у себя в кресле, что это абсолютно безопасно, все, ничего не будет. Если что, я выключу это из розетки, а вот уже не выключит.
2: Да, мой ребенок дома, и с ним все хорошо. Так, правда, думают родители. И вроде как при таком, говорят, у меня хорошая семья, у меня есть папа, мама. Но иногда там не хватает тепла и понимания друг друга. И это важно развивать в каждой семье, потому что только в таком процессе мы можем понимать, что если что-то случилось, и ребенок пришел, очень важно, наверное, тренировать как мышцу вот этот контакт, понимание, что даже если случилась какая-то катастрофа, там были переданы, там, возможно, какие-то фотографии, еще что-то и так далее, и придя к родителю, родитель не испугается, а скажет, что я тебе верю, спасибо, что ты мне про это рассказал, для меня это очень ценно и важно, и это не твоя вина. И наша задача, моя задача сделать нашу с тобой вот этот процесс в безопасном таком пространстве и подумать, что мы можем с этим сделать, куда мы можем обратиться, где мы можем получить помощь для того, чтобы, возможно, в твоей жизни в будущем не было определенных травм и последствий.
1: Большое спасибо. Итак, ненадолго мы прервемся. Буквально прогноз погоды, рекламная пауза, музыкальная. И совсем-совсем скоро продолжим.
0: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, а на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью 6-8, днем 16-18.
0: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио.

0: Слово эксперту.
1: Итак, рубрика «Слово эксперт» на Радио Брест продолжается. Актуальная тема сегодня о том, о мире в семье, о том, как противостоять страшным силам, воздействующим на тот самый шаткий мир, а самое главное, на детскую психику. Итак, немножко к букве закона обратимся. Часто злоумышленники действуют не грубой силой, а именно лаской. Вот об этом чуть выше мы говорили. Они дарят игровую валюту, хвалят, обещают райдеры в игры. С какого момента действия взрослого в переписке становятся уголовно наказуемыми? И вот что делать родителям, если они обнаружили на телефоне ребенка переписку некого сомнительного содержания? Сразу бежать в УВД или сначала все-таки попытаться поговорить самим?
2: Спасибо за вопрос, он очень актуален на самом деле, потому что, к сожалению, вот именно в этот момент зачастую родители себя неправильно начинают вести, да, и они пытаются провести какое-то свое собственное расследование, и с учетом того, что, естественно, это стрессовая ситуация как для ребенка, так и для родителя, к сожалению, они забывают о тех вот коммуникациях, да, которые в первую очередь и поддержать ребенка. Я потом, если можно, вот Ирине задам этот вопрос, чтобы наши слушатели все-таки услышали от специалиста, да, от профессионала, как же вот в этой ситуации родителям нужно общаться с ребенком. Это в первую очередь не проводить никаких таких сомнительных действий, да, в первую очередь. И, естественно, если сомнительного содержания переписка, там какого-то сексуализированного подтекста, вы знаете, в любом случае нужно обращаться в органы внутренних дел, не думая о том, что вдруг там ничего нет, а вдруг мы там оговорим кого-то, боже упаси. Нет. В любом случае будет проводиться проверка, да, сотрудниками органов внутренних дел, и по факту проведения проверки уже будут устанавливаться, назначаться соответствующие экспертизы в случае необходимости, если это касаемо конкретно переписки, да, здесь одинаковых ситуаций двух никогда не бывает. Поэтому я однозначно настаиваю и говорю о том, что если у родителя, особенно вот мамы, как правило, все-таки они более в контакте с ребенком находятся, если у мамы вот это вот наше материнское чутье, наверное, да, чувствует, что что-то не так, даже если нет видимых признаков, вы же должны понимать тоже очень актуальный, важный момент. В том же Телеграме переписка удаляется и можно удалить без следов. Точно так же, если преступник какие-то даже фото, видеоматериалы присылал несовершеннолетнему, в том числе малолетнему, он может подчищать переписку. Это очень важно. И мама вроде как бы понимает, что что-то не то происходит, переписку прочла, но каких-то таких вот явных триггеров, да, явных таких вот сексуального подтекста нет. Но мама чувствует. Лучше, конечно, провести проверку, естественно, обратиться в органы внутренних дел.
1: Скриншот сделать в обязательном порядке.
2: Естественно, в случае, если вы увидели переписку, ребенка не ругать, сделать совершенно верно на телефон мамы или папы скриншоты, потому что, как правило, преступники, они тоже осведомлены о своей же противоправной деятельности, и в целях устранения какой-то доказательственной базы они, в случае, если чувствуют что-то неладное, да, они сразу удаляют, и, соответственно, есть вопросы потом по доказательной базе. Вот. И, конечно же, ребенка не ругать, позвонить 102, обратиться, и будет проводиться проверка. В случае, если будут обстоятельства установлены, которые влекут возбуждение уголовного дела, Следственным комитетом будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
1: А вот как проверка проходит, чтобы ну не боялись, а то сейчас придет злой дядька, еще больше напугает, что вот это не так. Давайте просто расскажем, что это, ну, не так это происходит, совершенно по-другому, со специалистами. Как?
2: Вы знаете, наверное, все-таки это миф какой-то еще с каких-то тех прошлых времен сложился, что в милицию все-таки вот по таким каким-то таким, да, интимным чем-то вопросам страшно обращаться, потому что, ну, мы, женщины, все-таки как-то стараемся эту тему не поднимать, да, от себя как-то вот так вот подальше. Может быть, это мне показалось. Нет, уважаемые родители, там, мамы, вам не показалось. Если вам уже что-то вот такое вот, какие-то есть триггеры такие вот, да, сразу обращайтесь в органы внутренних дел. Ничего страшного в этом нет. Естественно, вам помогут, естественно, максимально в комфортной обстановке опросят ребенка с вашим присутствием. Если это малолетний ребенок, обязательно участие у нас в качестве специалиста-психолога при проведении опросов. То есть это все у нас в соответствии с законодательством проходит совершенно в приемлемой, удобной, комфортной обстановке. И никто из сотрудников милиции никогда в жизни не скажет, что вы зря к нам пришли. Поэтому я очень настоятельно рекомендую в первую очередь, если есть факторы риска, обращаться в органы внутренних дел. И мы уже, как сотрудники, будем проводить по компетенции проверку, устанавливать обстоятельства произошедшего. Ну и, конечно, в случае, если там есть уголовно наказуемое деяние, устанавливать преступника, который совершил. Чем быстрее родитель в случае выявления каких-то фактов, да, обратиться в органы внутренних дел, тем легче будут последствия в плане психологического воздействия на ребенка, травма, и тем быстрее мы сможем установить и привлечь к уголовной ответственности того преступника, который совершил противоправные деяния.
1: Да, и, наверное, собирается совершить их еще, то есть да. Мы еще и других детей спасаем.
2: И пользуясь случаем, если можно, Ирина, подскажите, пожалуйста, вот в данном случае я затронула тему, родителям будет актуально услышать, все-таки вот момент, вот я приведу пример, момент приходит к маме, мама вечером там на кухне готовит ужин, девочка приходит, к примеру, после занятий там каких-то дополнительных, да, и там так вот мама видит, что девочке неловко, она не знает, как себя вести, девчонки 14 лет, и мама, и вот она рассказывает, что с ней произошел факт сексуального насилия, допустим, в том же лифте, да? Mm-hmm. Какие действия мамы, как мамы, с точки зрения именно психологической, чтобы вот этот минимизировать последствия вот этой травмы для ребенка с точки зрения психологии? Вот как поддержать ребенка, да? Потому что, к сожалению, иногда вот, если это касается интернетных преступлений, как я говорю, да, в сети интернет, и ребенок приходит там с телефоном и показывает там, а вот мои фотки, родители сразу начинают, ну, как правило, очень часто, мы это видим как сотрудники милиции, ребенка не жертвой делать, а всю вину о случившемся перекладывают на самого этого несовершеннолетнего, который, естественно, сам в этой ситуации не виноват, виноват преступник. Вот как вы со своей точки зрения можете подсказать родителям себя вести вот именно в этот момент, когда ребенок вам открылся, рассказал, вот что нужно родителям в первую очередь сделать?
0: Спасибо, Алисе, за вопрос. Но вы знаете, что так рассуждая на эту тему, можно сказать, что какие бы ни давали четкие рекомендации, да, какой бы рецепт счастья по воспитанию не был бы озвучен, он все равно будет интерпретирован каждым родителем в своем ключе. Туда будут добавлены свои какие-то ингредиенты, и мы получим, скажем так, уже на выходе взрослого человека со всем родительским компонентом. Но вместе с тем важно понимать про это и знать, что существуют определенные правила поддержки, особенно в момент, когда пришел ребенок, открылся, очень важно отложить все дела. Если когда-то у нас было табу на две темы – секс и смерть, простите, такое было. Сейчас это сохраняется в наших каких-то интроицированных умах, да, это сложно как-то оттуда достать. Но мы живем в этой реальности и принимаем эту реальность, и, возможно, ее любим и, в общем, проживаем. И тогда важно в этом процессе открытия ребенка, да, родителю, найти безопасное место. Желательно быть в равной позиции рядом. И важно поверить, что правда такое случилось. Такое может быть и с моим ребенком, и поверить всему, что говорит ребенок. Вот независимо там не перебивать, не критиковать в этот момент, не обесценивать, не отвлекаться, выключить там котлеты, выключить суп, все что угодно, и быть в этот момент со своим ребенком. Быть на стороне ребенка – это тоже очень важно, потому что помнить, что ребенок – это человек, который пострадал. Да, и он не может быть даже виноват, и ни в коем случае никакой вины в этом процессе не устраивать ребенку и не вкручивать в его эмоциональный мир. Проявить участие и слушать, много слушать, не перебивая. Важно сделать акцент, признать значимость всего произошедшего. Да, случилось, да, это важно, да, вот это, в общем-то, и это поведение родителей в этот момент, взрослых, которым дети могут доверить, потому что это не всегда родители, да, то есть это еще может и другой взрослый какой-то человек. Именно поведение должно выражать участие, но не должно давать каких-то ложных надежд, что мы никому про это не расскажем. В этот момент важно поддержать, не проявлять каких-то сильных эмоций. И при этом важно связаться со специалистами и оказать грамотную психологическую и в том числе помощь, которая бы обеспечивала безопасность с точки зрения органов внутренних дел. В целях безопасности важно собрать вот эту вот безопасную часть и уже действовать по определенному алгоритму, который у нас есть, да, и который работает как в образовании, как в медицине, да, и мы все знаем, как субъекты профилактики в этом процессе, четко делать дальше действия, которые бы помогли выйти из этой ситуации. И знаете, вот очень хочется сказать, чтобы дети, наверное, пожелание такое для родителей, чтобы дети были фанатами своих родителей и считали их целой вселенной.
1: Прекрасный совет и прекрасное руководство к действию. Ну что ж, ненадолго мы прервемся. Рекламная пауза на Радио Брест. Далее мы будем подводить итоги нашей сегодняшней эфирной встречи.
3: Реклама.
4: Ты что это сделал?
5: Заплатил стикером.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши песни.
8: Ты знаешь, этот год изменил много.
9: И что же?
8: В нем появилась ты.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16.52 на эфирных. Это рубрика «Слово эксперту». Мы будем подводить итоги. И очень подробно, хорошо мы обсудили эту тему о том, как быть родителем, о том, как мягко быть с ребенком, если он, не дай бог, пострадает в подобной ситуации. А вот сейчас была затронута тема о том, что всегда ребенок, всегда родители могут обратиться, да и, собственно, сама жертва, сам ребенок может обратиться к специалистам. Поэтому сейчас под финал, под занавес нашего разговора я хотел бы, чтобы вы поделились, куда, кому и как можно обращаться.
2: Спасибо, Алексей. Такие интересные сегодня, правда, вопросы. Как-то так горячо. Правда, куда идти, куда бежать, иногда прям страшно. Знаете, вот мне встретился такой раздаточный материал «Билет в безопасную жизнь», который показывает 4 правила безопасного поведения с огнем на воде, на дороге, в интернете. Так вот, очень важно, чтобы в процессе, что происходит с детьми, родители и дети тоже понимали, куда обращаться. Я начну с такого масштабного немножко. Это детская телефонная линия 8 801 116 11. Круглосуточно, анонимно, бесплатно. Телефон доверия для детей и подростков 8 017 263 03 03. Телефон доверия круглосуточно, бесплатно, анонимно, номер 133. Он везде сейчас распространен. Также Республиканский центр психологической помощи. Плюс 375 17 310 06. Горячая линия для пострадавших от насилия 29 610 83 55. Платформа ТОК-ТОК республиканская. И как представитель Центра дружественного подросткам, я могу с гордостью сказать, что в Брестской области у нас их 8. Я еще руководитель областного центра дружественного, который регулирует и, в общем-то, координирует все центры. Есть такой центр в Барановичах, центр дружественный подростков «Контакт», центр «Ориентир» в городе Кобрине, в Лунинце ЦДП «Сейчас», в Пинске ЦДП «Надежда», в Сторине ЦДП «Диалог» и в городе Бресте. В каждой детской поликлинике есть центры дружественные подросткам. Брестская городская детская поликлиника номер 1, центр дружественный подросткам «Вместе». Брестская городская детская поликлиника номер 2, ЦДП «Акцент». И ЦДП «Новый я» в 3-й детской поликлинике города Бреста. Наши специалисты оказывают профессиональную, качественную, психологическую и медицинскую помощь детям, подросткам и сопричастным лицам. До новых встреч!
3: Ну и я хотела бы в завершении эфира сказать, естественно, самый короткий номер 102. Сотрудники милиции всегда готовы прийти вам на помощь в любой ситуации. И пользуясь случаем сказать, что в телеграм-канале у нас есть в телеграме чат-бот «Помощь». Мы всегда рядом. Пожалуйста, ищите нас, мы стали еще доступнее. Поэтому через чат-бот «Мы всегда рядом» вы можете написать сообщение, и сотрудники милиции придут на помощь.
1: Большое спасибо нашим сегодняшним гостям. Я думаю, наша сегодняшняя эфирная встреча обязательно изменит этот мир к лучшему. Напоминаю, что сегодня вместе с нами в студии была старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облсполкома Олеся Липская и психолог, координатор Центра дружественного подросткам «Вместе» Брестской городской детской поликлиники номер 1 Ирина Амирюк. Вечернее шоу «По дороге домой» продолжается. Буквально через несколько минут в новом часе мы с вами встретимся. Оставайтесь на наших волнах.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси запускают инициативу «Учись и работай», которая позволяет студентам получать опыт работы по специальности еще до выпуска, а работодателям заранее готовить кадры под свои потребности. Проректор по учебной работе Брестского госуниверситета имени Пушкина Сергей Марзан отметил, студенты педагогических специальностей имеют возможность устроиться на работу уже во время обучения, в том числе в воспитательно-оздоровительных учреждениях, а не только в рамках стандартной практики, пояснил проректор. Такую оплачиваемую практику в этом году проходят без исключения все студенты очных учебных программ. Практика будет организована в 9 воспитательно-оздоровительных лагерях во время летних смен. 135 студентов проведут ее в первой смене. Отдельным направлением работы по трудоустройству студентов в университете называют развитие студенческих трудовых отрядов. Их деятельность также строится на прямом взаимодействии с заказчиками кадров. ВУЗ активно участвует в этом движении и ежегодно фиксируется положительная динамика роста ключевых показателей. Прямые телефонные линии по поводу трудовой занятости учащейся молодежи в летний период работают во всех регионах Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Общение со специалистами возможно каждый вторник и четверг с 10 до 12 часов на протяжении всего летнего периода. С представителями Минтруда и соцзащиты можно будет связаться по телефону 8017-258-49-54. Контакты для связи в регионах в телеграм-канале Министерства.
0: Новости.
1: В Брестском районе стартовали мероприятия, приуроченные Международному дню защиты детей. В «Мир добра» пригласил ребят Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Брестского района. Здесь прошел праздник, объединивший детей, родителей и педагогов. Ребята с восторгом участвовали в творческих номерах. По словам организаторов, подобные встречи имеют огромное значение для социализации и адаптации детей. Они не только дарят массу положительных эмоций, но и помогают каждому ребенку поверить в свои силы, раскрыть таланты и найти новых друзей. И в завершении новости компаний. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити».

0: Кстати, с 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, Интерсити-Бай и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Ходовая знака «Вушня» по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефоне 780-31-31. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Года.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18, в Барановичах ночью 4-6, днем 13-15, в Пинске ночью 5-7, днем 15-17, в Бресте ночью 6-8, днем 16-18.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
5: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
4: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
6: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Музыкальная композиция «Drive-by» только что в нашем эфире, а исполнил ее коллектив под названием «Train». Это как же ж совпало-то? Я специально ничего так, как говорится, не подгадывал. Потому что следующая новость как раз-таки про поезда, а точнее про музей железной дороги. Лучший музей железной дороги по итогам 2025 года выбрали на белорусской железной дороге. БЧМ подвела итоги ежегодного конкурса среди своих музеев и победу. По итогам работы за 2025 год одержал музей Барановичского отделения БЖД. Второе место занял Брестский музей, а замкнул тройку лидеров Витебск. Итак, конкурс учредили сама магистраль и Объединенная отраслевая профсоюзная организация железнодорожников и транспортных строителей. Конкурсная комиссия при подведении итогов учитывала целый ряд параметров. В первую очередь оценивались количество единиц хранения музейного фонда и результаты работ по выявлению обработки материалов по истории железнодорожного транспорта в архивах и библиотеках Беларуси. Кроме того, комиссия обращала внимание на пополнение фондов новыми экспонатами и организацию выставок, посвященных истории белорусской ЖД. Особенно выделялись экспозиции, приуроченные к 80-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ну и наряду с этим еще также принимались экскурсионная деятельность музеев, их участие в культмассовых мероприятиях, а также освещение работы в региональных республиканских средствах массовой информации. Все эти факторы, собственно, в совокупности и определили расстановку мест. Победителей конкурса наградят памятными дипломами. И вообще, в целом, на белорусской железной дороге сегодня действует аж 8 музеев, 9 комнат боевой трудовой славы и 2 зала истории, кроме которой ежегодно посещают свыше 90 тысяч человек. А когда-то барановичи были первыми. Вот как-то так, дорогие друзья. Ну что ж, поздравляем работников, сотрудников Барановического музея, ну и, собственно, весь город славный Баранович, мало того, что с такой прекрасной заслуженной победой, ну и по традиции опять весь год как можно за 155-летие. Оставайтесь вместе с нами, в середине этого часа не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге домой.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, а на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью 6-8, днем 16-18.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: mac.by.
1: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти-супер», «Острове Бай» и «Фикс-прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» — мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
6: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.41 на эфирных. Есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Поехали. Итак, внимание, ГАИ перекрыли движение на мост в сторону бульвара Шевченко. Проезда нет. Объезжайте. Так, а в Южный-то как попасть-то, а? Так, ну что, Сергей, прямо сейчас пишете или мне переходить к новостям? Ладно, потом вернемся к вашим сообщениям. Поехали. Есть у нас новость из мира такого психологии. Вот почему иногда невозможно сидеть без какого-либо дела? Это, оказывается, не просто привычка. Кажется, что даже минут бездействия вызывает дискомфорт, заставляя немедленно хвататься за телефон или список дел. Это всеобщая тяга к постоянной занятости. Она оказалась не просто привычкой, а укоренившейся биологической потребностью. Оказывается, пребывание в состоянии покоя активирует те же зоны мозга, что и переживание. А не физической боли. Да-да. Эта нейробиологическая особенность объясняет, почему безделье субъективно воспринимается столь неприятно. Мозг интерпретирует отсутствие внешних стимулов как потенциальную угрозу благополучия. То есть эволюция запрограммировала человека на постоянный поиск ресурсов и опасностей, что обеспечивало выживание вида. В современном мире, лишенном непосредственных угроз, эта система продолжает требовать активности, но уже, к сожалению, без четкой цели. Не находя реальных задач, она создает ощущение внутреннего дискомфорта или тревоги. Постоянная стимуляция стала своеобразным щитом от неприятных мыслей или сложных эмоций. Заполняя каждую минуту информацией или действиями, люди бессознательно избегают встречи с собственным внутренним миром. Социальные сети и цифровые развлечения стали идеальным инструментом для мгновенного заполнения тех самых пугающих нас пауз. Бесконечная лента новостей и уведомления обеспечивают мозг необходимыми ему микродозами дофамина. Формируется устойчивая зависимость и от внешних стимулов, делающая тишину невыносимой. Стремление к продуктивности вообще в обществе вообще возведено в некий культ, где ценность человека часто приравнивается к его занятости. Поэтому постоянная активность воспринимается как признак успешности и целеустремленности. Это и создает мощное внешнее давление, заставляющее людей стыдиться моментов отдыха. Парадоксально, что хроническая перегруженность истощает когнитивные ресурсы и снижает реальную эффективность. Мозг, лишенный периодов восстановления, теряет способность к глубокому мышлению и творчеству. А вот непрерывная работа без пауз приводит к выгоранию и, естественно, снижению качества результатов. Намеренное создание периодов бездействия требует осознанных усилий в мире. Такая практика является важным навыком для поддержания ментального здоровья. Поэтому постепенное введение коротких интервалов тишины в порядок дня тренирует мозг переносить отсутствие стимулов. Начинать можно с нескольких минут, просто наблюдая за дыханием или окружающей обстановкой без оценки. Так что выдыхаем, отдыхаем и наслаждаемся этим вечером.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербэнд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375. 25-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Цветик, семисветик от красавицы-брещанки Ангелины Пипер. «Листок» — именно так называлась ее музыкальная композиция. Только что в нашем эфире. Я же хочу сказать, что мы находимся на пороге часа следующего, который должен быть самым теплым, душевным и интерактивным. Час приветов и поздравлений вечерний на Радио Брест с 6 до 7 вечера. Если есть желание, возможность, это точно есть, желание поздравить своих родных, близких и друзей, вообще передать привет, признаться в любви, просто поделиться с ними хорошим настроением, все это возможно с 6 до 7 сегодня. На наших волнах пишите, не стесняйтесь. Напоминаю, наши эфирные контакты: Viber 3 99 00 11, код оператора 33, смс-портал 9900. Именно сюда нужно направлять ваши прекрасные слова, чтобы они прозвучали в нашем эфире. Так что пишите, до встречи в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Председатель Совета Республики Наталья Качанова в Иваново провела встречу с председателями областных, районных и городских советов депутатов. По словам Натальи Качановой, такие встречи проводятся традиционно, чтобы обсудить наиболее актуальные темы, обменяться мнениями, поделиться опытом работы депутатского корпуса по всей стране. Спикер подчеркнула, что такое взаимодействие очень важно и позволяет выкристаллизовывать вопросы, которые наиболее актуальны на современном этапе развития страны. Председатель Совета Республики подчеркнула, что депутаты являются ключевым звеном в системе управления на местах. Они первыми видят проблему людей, знают об их реальных потребностях. Наталья Качанова призвала депутатов озвучивать предложения по улучшению жизни людей. Затем законодательные инициативы могут быть внесены через Совет Республики. С начала года в Брестской области проведена очередная государственная аттестация двух оздоровительных и семи санаторно-курортных организаций. Об этом сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Подтвердили статус оздоровительной организации для взрослых и детей первой категории «Экобел Колбовичи» и филиал «Оздоровительный центр «Энергия Брестэнерго». Санаторий «Олеся» подтвердил статус санаторно-курортной организации для взрослых и детей первой категории. Аналогичный статус у санатория «Надея». Санаторно-курортная организация «Брест-Агроздравница» подтвердила статус санаторно-курортной организации для взрослых и детей первой категории. Подтвердили статус санатории «Белая Вежа» и «Ружанский» и детский реабилитационно-оздоровительный центр «Колос». В Брестской области стартовали учебно-полевые сборы для школьников. Учащиеся городских школ приступили к двухнедельным сборам. Программа началась с масштабной обзорной экскурсии по воинской части. Ребятам рассказали о славном боевом пути воинской части, наглядно продемонстрировали основные образцы вооружения и военной техники, стоящие на вооружении бригады. Кроме того, школьники смогли ознакомиться с бытом военнослужащих и условиями их проживания. Ребята проживают на базе молодежного патриотического центра. Учебно-полевые сборы в этом году проводится по 5 июня в объеме 60 часов на протяжении 10 дней.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитетом госконтроля Брестской области 1 июня будет организовано проведение горячей линии по проблемным вопросам строительства объекта, в том числе за счет бюджетных средств. Обратиться и сообщить об имеющихся нарушениях и недостатках по указанной тематике можно по телефону 8016-221-1889 с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. Специалисты комитета госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку. Конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. В Барановичах состоялся учебно-методический сбор сотрудниками дорожно-патрульной службы ГАИ Брестской области. Основная цель – повышение уровня профессиональной подготовки, отработка и совершенствование практических навыков инспекторов. В ходе сбора особое внимание было уделено практическим вопросам порядка оформления дорожно-транспортных происшествий и составлению административных материалов. Важной частью программы стало практическое занятие сотрудниками ОМОН, в котором отрабатывались навыки соблюдения мер личной безопасности при исполнении служебных обязанностей. По окончании учебной части все участники сдали итоговые зачеты на знание правил дорожного движения. В Брестской области обустроены 107 мест массового отдыха у водоемов. Об этом сообщили в Брестском областном управлении МЧС. Проверено состояние дна акватории, детских купелей, удалена растительность в зонах купания. В этом году для отдыха у воды определены 107 разрешенных зон, из них 10 без права купания. В частности, в Бресте откроется новый пляж вблизи Варшавского шоссе. На данный момент в области функционируют 8 спасательных станций, одна маневренно-поисковая группа, 20 постоянно действующих и 16 сезонных спасательных постов «Освод». Брестский академический театр драмы представил спектакль «Отцы и дети» на 27-м международном театральном фестивале театра юных зрителей имени Брянцева «Молодежь Театр Фест». Показ постановки прошел с большим успехом. В финале вечера зрительный зал встретил артистов дружными и долгими аплодисментами. Также в рамках фестиваля состоялась творческая встреча с председателем Союза театральных деятелей Российской Федерации народным артистом России Владимиром Машковым. В отдельных телеграм-каналах появились публикации о крушении самолета авиакомпании «Белавия» под Москвой из-за удара ПВО. Авторы вброса указывают, что самолет рейса Б-2917 из Беларуси в Москву якобы пропал с экранов радаров сегодня днем в 12:32 над Московской областью. Приводится отсылка на слова экстренных служб, которые утверждают об усиленном режиме работы ПВО и версии о том, что гражданский самолет мог быть ошибочно принят за цель. Данная информация не соответствует действительности. Рейс Б-2917 авиакомпании «Белавия» из Минска в Москву в 13:02 благополучно совершил посадку у воздушной гавани российской столицы. Фотография обломков борта с васильками сгенерирована при помощи нейросетей. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Ходовая знака «Вушня» по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробности на сайте «Твой велик» Кропкабай и по телефоне 780-31-31.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18, в Барановичах ночью 4-6, днем 13-15, в Пинске ночью 5-7, днем 15-17, в Бресте ночью 6-8, днем 16-18.

Итак, 18.12 на наших эфирах. Ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжать. Это час приветов и поздравлений. Зовут меня Алексей Лихович, и я здесь, дабы ваши прекрасные сообщения звучали в нашем эфире. Давайте немножко инструкцию к нашему часу приветов и поздравлений вам проведу. Все, что вам нужно сделать, это написать ваши прекрасные слова на наши эфирные контакты Viber 399-0011, код оператора 33 и SMS-портал 9900. Да, вот именно эти контакты принимают ваши сообщения. Подчеркиваю, они принимают только ваши сообщения в виде текста. Голосовые вызовы и тем более голосовые сообщения на Viber у нас не принимаются. Ну и такой легкий алгоритм, инструкция, как этим пользоваться. Просто пишите сообщения, и я их просто озвучиваю. Не надо задавать ведущему 15 вопросов о том, как, а что, а когда, а можно ли. Можно, нужно и очень даже приветствуется. У меня здесь не чат-бот, я просто вижу сообщение, и я его просто озвучиваю. Вот такая инструкция для всех, кто хочет воспользоваться часом привет и поздравлений. Кстати, но параллельно в любой момент эфира я принимаю сообщения важные от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем они пишут, вот о чем он пишет. Написал: всем хорошего вечера. Московская улица, остановка завод в сторону города, еще аварии и большая пробка от короны. Ну, в данном контексте фраза «всем хорошего вечера» звучала весьма и весьма забавно. Ну да, спасибо большое за информацию. Да, как раз-таки час пик. После 18.00

0: очень актуально, очень нужно. Так что, если есть ваш путь, пролегает именно через этот участок, попробуйте, может быть, как-то так изменить ваш маршрут, и будет вам счастье, окажетесь в нужное время в нужном месте. Координат я назвал, жду сообщений прямо здесь, прямо сейчас. Ну и, конечно же, расскажу, что в музыкальном эфире. Совсем скоро Лоусон и Джулиет. Чуть пораньше Делани, Don't You Remember. Джоэл Кори, Devotion, буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках. Жду сообщений. Час приветов и поздравлений на Радио Брест.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама. Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
3: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Куда собрались?
6: Вам заняться нечем.
7: Зачем эти трудности?
8: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
9: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно

0: июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.25 на эфирных, и я продолжаю час приветов и поздравлений. Есть сообщения, они уже ждут, не дождутся своего места в нашем эфире. И с огромным удовольствием к вашим сообщениям я и перехожу. Добрый вечер. Хочу передать привет родным людям. Андрею и Варе. Вы лучшие муж и жена, лучшие родители, брат и сестра. Любовь никогда не перестает. Ждем, любим, скучаем. Ваша семья. Ну что ж, прекрасное, наполненное любовью сообщением. Давайте продолжать в том же духе. Час приветов, поздравлений в самом разгаре. Это середина часа, поэтому есть время, есть желание, а самое главное, есть возможность передать привет через наш эфир. Вайбер 3-9-9-0-0-11, код оператора 33 и смс-портал 9-9-0-0. Жду.
0: По дороге домой. Радио.

0: года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, а на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью 6-8, днем 16-18.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.39 на эфирных. У нас на радио звучат не только треки, но и прекрасные слова. Замечательные сообщения от вас, дорогие друзья. И вот какие они есть к этому времени. Здравствуйте. Добрый вечер. Поздравляю моего любимого папочку Киршукова Олега Николаевича с юбилеем. Ему сегодня 50. Прям золотой юбилей. Спасибо, милый папочка, что ты достался мне. Люблю улыбку ясную. Она как свет в окне. Хочу, чтобы ты был счастлив, успешен и здоров. Ты самый замечательный и лучший из отцов. И это вот Екатерины. Так, вот Ильин. Ксюша, я очень сильно люблю тебя. Прости меня, пожалуйста, мне не хватает твоих глаз. Таких глубоких, чистых, ясных, твоих манящих, сладких губ. Таких горячих и прекрасных. Это вот Ильин. Ксения, простите Илью. Видите, он даже на всю область не постеснялся попросить у вас прощения. Так что, я думаю, это уже смелый шаг, а это значит, что вы мне безразличны. И это значит, что его нужно обязательно простить. Лето скоро на дворе. Так, это пока что все. И, кстати, могу сказать, что следующий выход с приветами и поздравлениями на сегодня будет заключительным. Он будет сразу после парочки музыкальных композиций и рекламного блока. И вот пока музыка и реклама будут звучать на наших волнах, обязательно успейте написать, для чего, напоминаю вам, наши эфирные контакты Viber 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.50, а точнее без 10.07, как кому удобнее, на наших эфирных. Давайте посмотрим, какие у нас прекрасные сообщения есть к этому времени. Так, добрый вечер, Радио Брест, и вам добрейшего, Артем. Передайте, пожалуйста, привет моим девчонкам, моей супруге Людмиле и ее сестре Ольге, которая работает на фирме Бонше, город Брест. Ольга, поскорее возвращайся домой, ужин готов, мы тебя ждем. Такие сообщения в вечерней смене я всегда называю сообщения, от которых очень вкусно пахнет ужином. Так, есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Внимание! Мост, проспект Республики. Одно ДТП в третьей полосе и четвертая полоса также ДТП, поэтому будьте осторожнее. И еще, кстати, одно такое же ДТП на спуске с Гузнянского моста. Итого 3 ДТП на этом участке, поэтому пробки, ну, сами представляете, какие. Я думаю, особо их фантазии обладать не нужно для этого. И это еще не все. ДТП на Заводской, место разворота троллейбусов. Крайние левые две полосы заняты в сторону востока. Вот такая ситуация у нас, дорогие друзья. Так что, если есть возможность, дабы оказаться в нужное время в нужном месте, обязательно... Учитывайте данную информацию и стройте хорошие свободные маршруты. А на СИМ давайте проверим наши эфирные контакты. Есть ли у нас сообщение? Так, на нашем смс-портале прозвучало все, в Вайбере тоже. И, собственно, значит, на этом миссия часа приветов и поздравлений выполнена. Также огромное спасибо всем тем, кто в нем участвовал, присылал сообщение, донимал меня вопросами, а когда, что, а где. Вот лучше так не делать, конечно. Вот. Ну и, конечно же, спасибо нашим дорожным корреспондентам за самую свежую, точную и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, собственно, всем вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. На календаре среда — это что? Это азимут, экватор, середина рабочей недели. Пару дней, четверг, пятница, там и выходные. Тоже повод хороший улыбнуться. Поэтому улыбаемся, встречаем этот вечер и завтрашний прекрасный день. И пусть все у вас будет хорошо. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. В следующем учебном году у школьников появится новый факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта». Министерство образования утвердило учебную программу факультативных занятий по искусственному интеллекту для учащихся 8-11 классов, сообщают в ведомстве. Она направлена на формирование у учащихся представлений о принципах работы технологии ИИ, развитие компетенции в области применения технологий искусственного интеллекта для решения прикладных задач. Учебная программа рассчитана на изучение в течение 1 года по 1 часу в неделю. Новое солодовенное производство планируют построить в Ивано-Брестской области. Об этом сообщил генеральный директор открытого акционерного общества «Белсолод» Виталий Линкевич. По его словам, процесс модернизации на предприятии непрерывный. В развитие производства вкладываются инвестиции. Проекты направлены на снижение себестоимости и повышение качества продукции. У нас есть инвестиционный план на ближайшие 5 лет. В планах строительство небольшого солодовенного производства на территории на 10 тысяч тонн специальных солодов, которые в Беларуси не производятся, то есть белорусские пивовары их импортируют. В планах ввести это производство в эксплуатацию в конце 2028 года и начать системный выпуск продукции. В масштабах предприятия достаточно серьезный проект, рассказал Виталий Линкевич.
0: Новости.
1: К другим событиям. На Белорусской железной дороге определили лучший ведомственный музей по итогам работы за 2025 год. По итогам нынешнего конкурса победу одержал коллектив музея железной дороги в городе Барановичи Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Второе место присуждено музею Брестское отделение Белорусской железной дороги. Третье место занял коллектив музея Витебского отделения. Жюри оценивало музеи по активности пополнения фондов, архивной и выставочной работе, включая проекты к 80-летию Победы. Также учитывались экскурсии, участие в культурных событиях и упоминания в СМИ. Отмечайте День защиты детей вместе с Радио Брест. Присылайте рисунок вашего ребенка до 31 мая включительно и выигрывайте призы от партнеров акции. На детском шедевре могут быть изображены мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья, любимые питомцы, обязательно в наушниках. Подробности в нашем Instagram @radio_Брест. И в завершении новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91 Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18, в Барановичах ночью 4-6, днем 13-15, в Пинске ночью 5-7, днем 15-17, в Бресте ночью 6-8, днем 16-18.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18, в Барановичах ночью 4-6, днем 13-15, в Пинске ночью 5-7, днем 15-17, в Бресте ночью 6-8, днем 16-18.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью 6-8, днем 16-18.

радио Брест. We fell in love as the leaves turn.

0: Радио Брест. Летят
1: мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18, в Барановичах ночью 4-6, днем 13-15, в Пинске ночью 5-7, днем 15-17, в Бресте ночью 6-8, днем 16-18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью 6-8, днем 16-18.

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал

0: года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18, в Барановичах ночью 4-6, днем 13-15, в Пинске ночью 5-7, днем 15-17, в Бресте ночью 6-8, днем 16-18.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18, в Барановичах ночью 4-6, днем 13-15, в Пинске ночью 5-7, днем 15-17, в Бресте ночью 6-8, днем 16-18.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: летаешь.
1: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью 6-8, днем 16-18.
3: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18. В Барановичах ночью 4-6, днем 13-15. В Пинске ночью 5-7, днем 15-17. В Бресте ночью 6-8, днем 16-18.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 13-18, в Барановичах ночью 4-6, днем 13-15, в Пинске ночью 5-7, днем 15-17, в Бресте ночью 6-8, днем 16-18.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
5: Наши треки.

0: Знай наших.
1: Хорошо этот день.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.
0: Наша музыка.
2: Сердце на куски.